0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.

0: спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 7 часов.
1: Реклама. Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В марте импорт сладостей из ЕС в Россию снизился на 33% за год, до 52 миллионов евро. Основную долю составили шоколад и выпечка. В целом, за весь первый квартал Россия приобрела у Европейского Союза сладости на 185 миллионов евро. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Российские ученые создали ИИ-программный комплекс, определяющий концентрацию внимания человека в реальном времени. Технология помогает готовить фиджитал спортсменов, позволяет отслеживать моменты снижения внимания и быстро восстанавливать оптимальные состояния для сложных симуляций. Комплекс основан на анализе ЭЭГ данных методом опорных векторов, достигнутых в точностью 97%. Система интегрируется в VR-шлемы, помогая спортсменам и тренерам оценивать ментальное утомление и планировать тренировки эффективнее. Возможны и социальные применения подобных технологий, такие как, например, в дистанционном обучении и цифровых тренажерах для коррекции СДВГ. Музей-заповедник «Сталинградская битва» и мемориально-исторический музей в Волгограде изменяют время работы. С 1 июня по 31 августа музеи переходят на летний график работы и будут принимать гостей больше и дольше. Теперь время работы будет понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье с 10 до 18 часов. В пятницу и субботу с 10 до 20. Выходные дни 1-8 июня, 6 июля и 3 августа. В Волгоградском музее-заповеднике «Старая Сарепта» появились аудиогиды. Воспользоваться новым форматом можно при осмотре экспозиции в доме сарепского аптекаря и торговой лавки «Гульбаха». Приспособления имеют высокое качество звука и простое управление. И делают самостоятельные осмотры музея интереснее и информативнее. С ними посетители могут сами сдавать темп экскурсиям, что особенно удобно для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из управления МВД России по городу Волгограду провели профилактические рейды в центральном районе. В ходе мероприятия полицейским проверено нахождение несовершеннолетних в ночное время в увеселительных заведениях. Осуществлена проверка граждан на причастность к незаконному обороту наркотических веществ. Для проверки употребления гражданами запрещенных веществ была задействована передвижная лаборатория областного наркодиспансера. Подобные рейды продолжатся на территории других районов города Волгограда и Волгоградской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
1: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515-015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичка в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: В начале того самого выхода под названием «Первый выход первого часа», ну, сегодня, 27 мая, хочется немножко выбесить тех людей, которые любят, когда все ровненько, когда все идеальненько. Как их называют обычно, Дин?
3: Перфекционист.
2: Да, ты молодец. Ты выговорила это слово. Это был тест, насколько ты сегодня пьяненькая пришла. Значит, слово 22-буквенный состоит из 21 буквы. Беситесь и дальше, друзья. Ну, а мы здесь начнем наше утреннее шоу.
3: 3-4. Добро пожаловать.
2: Да, значит, здесь Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов.
2: Да, значит, решили вам немножечко, соответственно, накинуть прикольных, значит, интересных рубрик, которые на самом деле повторяются изо дня в день. Я думаю, что вы с ними уже давным-давно знакомы, но именно поэтому вы и с нами. Хорошо, что на 101.5 FM.
3: Не любите изменения, да? Не в эфире, не в стране. Оставайтесь с нами, да. Итак, друзья, по традиции.
2: По традиции.
3: Вообще, нас надо переименовать утреннее шоу «Константа», нет?
2: Вот, прикольно, да. Только не...
3: Я заканчивала политех.
2: Ты вообще красиво сказала, да? Константа Смирнова, получается, не знаю, как... Это уже... Извините. Значит, что у нас константного?
3: Если вы ничего не поняли сейчас, не переживайте. Да. Это, значит, это набор внутриковых шутёх.
2: Да.
3: Не волнуйтесь, дело не в вас.
2: Да, так, Костя, поехали. Привет.
3: Поехали, да. Нас впереди ожидает прогноз погоды. Безусловно, полистаем календарь, потому что именно там, ну, есть какие-то поводы, в том числе что-то отпраздновать, да? О чем-то лучше не вспоминать.
2: Есть такой.
3: Праздник бывших, возможно, сегодня.
2: 100%
3: будет. О чем лучше не вспоминать.
2: Да.
3: Или... люди, я забыла, коллектор, да?
2: Да, прикольно.
3: Возможно, день коллектора сегодня.
2: Да, знаешь, что сегодня еще, кстати, из праздников, быстро скажу, пока так. Ты уже, ну, в тему твоей, вот этой рубрики, которую ты любишь больше всего. Угу. Значит, это сегодня первый день каникул, потому что вчера был последний звонок, и те, кто там готовится к ЕГЭ и прочее, это понятное дело.
3: Мы вам отдельно желаем успехов,
2: бедолаги,
3: удачи, но седые дети.
2: Сегодня.

0: Они существуют. Есть это здорово. Такое. Хоть они и краснокнижные, но мы их находим, да, и вам на блюдечки выносим. Так, ну и, конечно же, без афиши давайте не будем вас отпускать. Друзья, обязательно заходите сегодня в тот самый бар.
1: Маунт.
0: Маунт. Да, заходите в бар Маунт, потому что там вас будет ждать заседание суда. Но такого, с юморцом. С юморцом, естественно. Во-первых, за прокурорскую миссию будет отвечать сам Олег Шарапов. Сдует пыль со своих погон. Жесть. Они там где-то есть, у тебя нет, старая форма.
1: Ну, не прокурорская, конечно, я же не прокурор.
0: Нет, ну так, ладно, хотя бы какая-нибудь оперская.
1: Оперская какая-то, опера не ходит в форме.
0: Ты влезешь?
1: Ни в одну из форм я не влезу.
0: Шикарная у тебя форма, что ты не влезешь ни в одну из своих форм. Так, соответственно, Эльнур Нугманов, его можно вспомнить, как он выглядит, да? Как его услышать, как он слышится. Он будет судьей, соответственно, отвечать за оправдательные приговоры будет Никита Бутуз.
1: Да, да. Ну, такая вот история, друзья. С вечером, сегодня в 7 часов может точно подтягиваться к бару Маунт. Значит, мы же...
0: Будьте присяжными.
1: Вы будете присяжными, да.
0: Давно никого не осуждали. Приходите в Маунт.
1: Да, будете, я так сказал, как будто я, мне показалось, деприсяжными. Давайте не будем деприсяжными. Давайте будем прямо сейчас веселиться, радоваться жизни. Впереди лето и утреннее шоу.
0: 3-4.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Все,

0: что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
2: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный «ХВЛ Джолион». Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в «Каскад Авто». Телефон 24-14-03. Код города 84-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Мы тут путешествуем, как всегда, ребятушки, куда-то отправляемся, что-то посмотрим, что-то вам расскажем. Возможно, благодаря нашему быстрому интернету мы можем отправляться очень далеко.
2: Хоть какой-то в целом,
1: да? Хоть какой-то есть. Да,
2: как уже говорили, радуйтесь малому.
1: Радуйтесь малому. Вот, значит, что есть у нас прикольного? Нашел в Костромской области поселок Грудки. Не знаю, Инди Лайт.
2: Ну, не Блэк Ангус уже, хорошо.
1: Да, да, хорошо. Грудки, значит, и там, внимание, сегодня плюс 10 градусов.
2: Так, я нашла населенный пункт под названием, который вдохновит, я уверена, всех тех, кто любит играть в Sims.
1: Угу.
2: Сим.
1: Сим.
2: В Sim. Прикольно. Плюс 23.
1: Отлично.
2: Добро пожаловать обязательно туда. Что касается погоды в Волгограде, сейчас мы отправимся туда. Да, вот у нас плюс 11. Ясная погода. Сегодня опять обещают слабый дождь вечером. Дует западный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Днем сегодня до плюс 20, ночью до плюс 13. В четверг обещают облачную с прояснением погоду, при этом плюс 21 днем и плюс 10 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
3: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Да что ж за день-то сегодня такой?
1: Ну, давайте посмотрим, что за день сегодня такой. Напомню еще раз, что сегодня у нас 27 мая, официальное начало каникул у всех школьников. Поздравляем вас и ваших родителей, если, конечно, вы еще не родители тех, кто сдает экзамен.
2: Выпускников, да. А этой категории людей у нас отдельное пожелание. Удачи, успехов, побольше магния, не знаю, принимать. И, в общем, не переживать, жизнь на этом
1: побольше
2: заканчивается.
1: Побольше магии вам тоже желаем.
2: Ну, поступить в Хогвартс тоже, да.
1: Да, сегодня день библиотекаря. Поздравляем, это краснокнижный вид на работы такой.
2: А сейчас библиотекари же вытесняют тоже искусственные компьютеры.
1: Ё-моё, а как же вот это... Тихо я сказала. Вот такая, когда мы там
2: пришли с пацанами. Сейчас в библиотеке это место крутых фестивалей, вечеринок и прочих каких-то перформансов интересных.
1: А
2: прикинь,
1: все равно есть человек, который ходит и тихо я сказала. А там орут все, музыка орет.
2: Не знаю, у нас вообще, что в библиотеке горько га, что в молодежной библиотеке всегда что-то происходит. Там такие афиши каждый раз, да.
1: Откуда звуки? Да, это из библиотеки опять.
2: Да, Марья Ивановна сегодня открыла запретную секцию.
1: Прикольно.
2: Так, день изобретения шпрот. А мы знаем, что есть люди, которые настолько любят шпроты.
1: Да, что даже ездят на плацкартных вагонах до сих пор.
2: Да, ну и готовы ради них на многое.
1: Да.
2: Так, день смелых решений. Ну да, отправиться в плацкарте со шпротами, это тоже смелое решение, абсолютно верно.
1: Стандарт.
2: Санкт-Петербург сегодня отмечает день города, свой день рождения.
1: О, прикольно.
2: 23 годика.
1: Поздравляем. Сегодня еще у нас...
2: Всемирный день выдры.
1: Я не нашел себя. Ну,
2: мне,
1: ладно.
2: Кстати, интересно, почему людей, чтобы обозвать, да, как-то оскорбить, называют там козлами, ослами.
1: Да.
2: Вот.
1: Хотя
2: выдра как будто звучит более оскорбительно. Ну, то есть можно накидать еще разные вариантики.
1: Можно, да.
2: А с козлом и ослом, овцой нет.
1: Ну да, как будто просто все четко, все ровно. Да, значит, что...
2: Курбан-байрам сегодня тоже.
1: Да, поздравляем всех мусульман. Уже с утра в мае.
2: Не зря мы барашков вспоминали.
1: Да, не зря мы вспоминали. Ну, хватит, ладно. Просто
2: поменим.
1: Всякие бывают, да. Значит,
2: Международный день маркетинга.
1: Угу.
2: Кто-то наставит, что маркетинга.
1: Да.
2: Мы настаиваем на маркетинг.
1: Все-таки маркетинг, да?
2: Ну, да. Ну, угу. С английского же маркетинг.
1: 1844 год. Это я к событиям перехожу, потому что у меня закончились праздники. Послана первая депеша по способу Морзе в 1844. Еще раз напомню. Морзе. Ну, та самая.
2: А зачем отправлять депешу? Ну, депеша это как будто кто-то идет пешим. Странно прийти пешком и принести бумажку с точкой тире, точкой тире.
1: Точка тире, да. Депеша.
2: Так, в 1821 году основана Николаевская астрономическая обсерватория. 27 мая состоялось открытие исторического музея в Москве в 1883 году. В Англии запатентован кинопроектор.
1: Хорошо.
2: Благодаря которому мы сейчас ведем конкурсы на свадьбу.
1: В СССР введено звание заслуженный мастер спорта. Спорта в 1934 году, а в Москве создана группа «Мегаполис» в 1987. Так вы так давно уже, пацаны, существуете.
2: А еще основана рок-группа «Сплин» в 1994. И «Машина времени» в 1969.
1: Классно. Значит,
2: сегодня еще день республики Татарстан.
1: Татарстан сегодня вообще тусит, ребятки. Вот, совпало, кстати, смотри, и Курбан-байрам, и получается... День республики. Вот там веселуха. Запатентована прозрачная клейкая лента «Скотч» в 1930 году.
2: Да, и утвержден официальный герб Советского Союза постановлением Президиума ЦИК СССР в 1937.
1: Отлично, друзья. Ну, а мы продолжим с вами общаться. Возможно, какой-то из перечисленных моментов будет нам подсказкой для вопроса в конкурсе «Проще простого».
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Доброго утра! Вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
5: Почисть ковер со скидкой 20%.
4: Со скидкой 20%?
5: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
4: Круто!
5: Звони 99-68-68.
4: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.
6: Please don't...

0: Реклама. Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
1: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
5: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании Green Step. Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 100.

0: Россия на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
2: Да, друзья, сегодня Рубилова за саженец сосны горной. Именно ее разыграем в качестве приза от нашего партнера-спонсора компании «Озеленение 34». Ну и, соответственно, прямо сейчас уже можно звонить. Номер телефона 39-101-5 вам в помощь для связи с нами. Не стесняйтесь, кто на связи? Алло!
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Кто это, кто это?
3: Меня зовут Елена.
2: Меня зовут Елена. С таким, значит, четкой установкой на победу позвонила нам Елена, правильно?
3: Верно.
2: Вот. А где находишься, Лен?
3: Еду на работу.
2: За рулем?
3: Простите, еще раз.
2: За рулем?
3: Да, сейчас останавливаюсь.
2: Да, аккуратнее. Надо соблюдать правила дорожного движения. Ну и, соответственно, кто-то помогает в этом конкурсе?
3: Нет, одна.
2: Одна. Все, понятно. Значит, будем использовать самый сложный набор вопросов. Да, Дин?
4: Ну, даже не знаю, это сложно или нет, но тем не менее. Мы сегодня решили вспомнить про выдр, потому что сегодня мы отмечаем Всемирный день выдры. Ну, поняла, как выглядят примерно эти животные чудные?
3: Да, ну, да.
4: Так, ну, может быть, не таким и простым тебе покажется вопрос, судя по реакции тогда. Так, давай, знаешь, как сделаем. Скажи, пожалуйста, что делают, как реагируют выдры на внезапную встречу с хищником? Они притворяются, ну, сливаются, пытаются слиться с рельефом, да, там, я не знаю, притвориться корягой, обездвижиться и так далее, прикинуться мертвыми местами. Либо они бьют на жалости и показывают врагу своих детенышей.
3: Еще раз, пожалуйста, повторите, прошу прощения, связь плохая.
4: Ты сразу на нескольких радиостанциях принимаешь участие в конкурсе, я правильно понимаю, надо успеть везде? Так, скажи, пожалуйста, как выдры реагируют на внезапную встречу с хищником? Они пытаются слиться с рельефом, притворяются корягой, притворяются чем-то обездвиженным, может быть, даже трупиком, либо они показывают врагу своих детенышей, пытаясь бить на жалость. Здравствуйте.
2: Еще и связь.
4: Скинули.
2: Еще и связь сорвалась. Ну, бывает такое, на самом деле, такая суета утром. Понятное дело, что может быть все что угодно. Со связью вчера у нас даже была проблема вместе с Александром Морозовым. Мы не смогли пообщаться в эфире. Кто-то, опять же, наверное, Лена, да?
4: Обидно, так хотела выиграть горную сосну.
2: Да, она здесь. Лен, здесь?
4: Доброе утро, Лен. Алло.
2: Алло.
4: Ленок.
2: Лена.
5: Абонент временно недоступен.
4: Лен, ну мы зачтем тебе, конечно, эту попытку. Доброе утро.
6: Привет, Дина, здравствуйте.
4: Привет.
2: Да.
4: Рубен, слышу я твой голос, если я ничего не путаю.
6: Рубен, ну ты че? Я со всей семьей сегодня еду с утра, поймал вас.
4: Так, ну нам придется тогда поучаствовать кому-то из семьи, собственно, потому что, Рубен, насколько я помню, ты у нас выигрывал недавно.
6: Да, Альвина будет участвовать.
4: Давай Альвину сюда.
6: Альвин, давай, вот она уже даже ответила, что делает выдра. Альвин, говори.
4: Давай, Альвин, мы тебе повторим вопрос на всякий случай. Как выдры реагируют на внезапную встречу с хищником? Они притворяются корягой или трупиком, либо показывают врагу своих детенышей, чтобы попытаться разжалобить.
7: Первый вариант.
4: То есть они прикидываются кем-то, да?
7: Да.
4: Альвин, передай трубочку еще кому-то из родственников. Давай им дадим тоже шанс, потому что этот ответ не очень правильный.
6: Карина теперь отвечает.
4: Карин. Отвечает знаток Карина.
2: А что, у нас так принято, да?
4: Как хорошо, что Рубен родил много детей. У него есть шанс выигрывать сразу.
6: Это не Рубен, Людмила родила много детей. Рубен просто участвовал.
4: Мимо проходил. Так, хорошо. Так, еще одна попытка.
2: Да, не повторяй, уже вопрос, уже понятно.
4: Да, что там?
2: Какой правильный ответ говорите?
4: Коряги.
6: Карин, какой правильный ответ?
7: Первый.
6: Не первый,
7: а
6: второй.
7: Второй.
4: Второй.
2: А второй какой?
4: Какой?
7: Но показывают своих детенышей.
4: Молодец, Карина. Роскошно, молодец. Куда вас везут? Школа закончилась, я не пойму. Куда вас... Вам что-то рассказывает папа какие-то легенды.
2: На самом деле, выдра...
7: 1 июня концерт. Мы едем на репетицию и в школу.
4: Ого, бедный прикольно. Папа никак не отдохнет.
2: Да. Они показывают детенышей не для того, чтобы разжалобить. Они показывают детенышей, чтобы съели первых детенышей. Это реальная история, это я знаю, вот этот факт. То есть собирается, получается, какой-то хищник съесть выдру, она говорит, лучше детей я еще новых рожу. Вот, Рубен, не используй этот прием в случае опасности.
6: Мы знаем, что... Людмила тоже в машине, мы вместе.
2: Да, короче, вы, если что, не используйте, да, такой вариант. Вот, все, короче, теперь можно всей семьей отметить победу. У нас есть специальная кричалка, название нашего утреннего шоу 3-4, можно сделать. Давай это прямо сейчас.
4: И...
6: 3, 4!
4: Е-е-е!
0: Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
8: Озеленение 34. Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красный икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
4: «Волгу» приглашает на родительское собрание. Поговорим о поступлении в ВУЗ и университетский колледж. Ждем родителей абитуриентов из Волгограда и районов Волгоградской области. 31 мая с 11:00. Подробное расписание на сайте «Волгу». Категория 0+.
5: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
6: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
7: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Да-да, друзья, все правильно вы поняли. Это рубрика «Сенсация». Прямо сейчас уже можно ворваться в мир интересных новостей, поэтому не стесняйтесь, врывайтесь вместе с нами. Значит, что касается приколюх. Разные случаются приколюхи, и, соответственно, мы тут пытаемся подобрать какую-то особую подборку. В Ереване установили рейв-туалеты. В одном из местных ресторанов посетители обнаружили занимательную уборную для интровертов, которые могут потусить в полном одиночестве. Такое тоже возможно. Вообще, в целом, если говорить про вот этот такой уже известный стереотип, что мужчины запираются в туалетах надолго, вот как раз они же и оценили эту идею. Ролик набрал огромное количество просмотров. Многие комментаторы вдохновились этой идеей, хотят поставить себе такой же туалет. То есть там музыка, причем не только, значит, звуковое оборудование, но еще и световое. И, в общем-то, в какой-то момент тот самый туалет превращается в рейв-кабинку. Вот, значит, что еще, конечно же, интересного происходит? Ну, например, новое хобби для миллениалов – это ябедничать на горе самокатчиков. Это прям целая история. Девушка за 2 месяца успела оштрафовать больше 100 человек на сумму 8 миллионов рублей. Получила, таким образом, рекордный
2: статус. А ее не заблочили в сервисе, нет?
1: А зачем?
2: Они реальные косяки какие-то, или она просто...
1: Конечно, реальные. 32-летняя жительница Москвы фиксировала все нарушения на камеру и отправляла жалобы в службу кикшеринга. Угу. Она просто, значит, гуляла с ребенком на улице.
2: А, это самокатчики. Я почему-то подумала, что она, знаешь, на курьеров, которые вот на драндулетах ездят.
1: Да, она просто гуляла с ребенком на улице и фоткала тех самых зумеров, которые нарушали правила, причем иногда довольно жестко. Да, значит, катались вдвоем на одном средстве передвижения, там, ездили, например, там, на большой скорости, пытались там, не знаю, там, зацепить прохожих, там, что-то еще. Ну, короче, главный хейтер всех самокатчиков найден. Живет, соответственно, эта жительница в Москве, ей 32 года, адрес не раскрывается. И имя с фамилией тоже. Но 8 миллионов – это приличная сумма. Я думаю, что в какой-то момент правительство Москвы ей выделит
2: грамоту, медаль, вымпел и ручку.
1: А вот и ваш кэшбэк, 800 тысяч рублей, как и просили, да? Все нормально. Как-то так.
2: Так, у меня есть тоже новость. Угу. Давайте так. Окей, мы вчера с тобой смотрели... вот эти видосики, которые были посвящены последнему звонку.
1: Да.
2: Причем последнему звонку не в нашей стране, а в Казахстане. Угу. У нас с Олегом округлились глаза, потому что каждый второй ролик, он сопровождался следующим. Значит, в кадре появлялись выпускники, значит, в нарядном. У них у каждой школы какой-то свой флаг, вымпел, знамя, что-то в этом роде. И потом, как на армянской свадьбе, кортеж из лексусов, это вот все, вертолет летит, то есть там понты на понтах. Так вот, в Казахстане построили огромную Эйфелеву башню. Ее установили в селе Жалпактал выпускники местной школы.
1: Прикольно.
2: Строительство 30-метровой, 30 метров, немало, 30-метровой копии французского памятника обошлось бывшим одноклассникам в безумные 100 тысяч долларов. Например, на 7 миллионов рублей. Это уже стало своеобразной традицией. Бывшие ученики школы каждый год скидываются на благоустройство родного села. Видимо, уже все благоустроили. Такие, так, что бы
1: больница
2: в этом году?
1: Есть. Значит, магазины пожарная всякие, станция, пожарная станция есть.
2: Школа отремонтировали 17 раз.
1: Да,
2: Эйфелеву башню, чтобы красивые фоточки были. А?
1: Классно, да, да.
2: За прошедшие годы их силами были построены парки, фонтаны и спортивные комплексы.
1: Ну вот, как мы и сказали. Друзья, если вдруг вы выпускники, пусть даже обычной, не элитной школы, но все стали элитными, вы знаете, чем попробовать.
2: Не забывайте родное село.
1: Да, не забывайте родное село Кайсадское, правильно? Вот, прямо сейчас мы переходим к прослушиванию классной песенки, друзья. А потом второй час утреннего шоу.
2: 3-4.
0: 3-4.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 8 часов.
0: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Россия рассматривает возможность приостановки или денонсации соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов в Армению. Это решение может быть принято в ответ на стремление Армении вступить в Европейский Союз. По соглашению 2013 года Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. Москва продает Еревану нефтепродукты и газ в объемах внутреннего потребления, утвержденных индикативными балансами. При этом реэкспорт в третьи страны запрещен. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал установить единые правила безопасности для массовых мероприятий в России после терактов в Крокус-Сити-Холле. Он предложил усилить роль Росгвардии, ужесточить требования к охранным организациям и разделить уровни защиты объектов. Также Слуцкий связал проблему с миграционной политикой и потребовал жестких мер против террористов. Летом текущего года в Волгограде планируется открыть 3 городских пляжа. 2 с купанием на Сарепском полуострове и острове Сарпинский и 1 место отдыха у воды без купания на Ельшанской набережной. Это больше, чем в прошлом году, однако недостаточно для города-миллионника. Открытие пляжа задержится из-за высокого водосброса на Волжской ГЭС и необходимости дождаться прогрева воды до 18 градусов по Цельсию. Также требуется заключение Роспотребнадзора о безопасности водоемов. Волгоградский блогер-ботаник Михаил Журавлев начал эксперимент по выращиванию клубники на дне водоемов ЦПКО, чтобы проверить возможность культивации растений в нестандартных условиях и приблизиться к мечте о выращивании культур в космосе. Для опыта он создал герметический батискаф со стеклянным куполом. В качестве источника света используются светодиоды на аккумуляторе. Для контроля параметров внутри установлены датчики влажности и уровня воды. Ход эксперимента фиксируется герметичной видеокамерой. Погружение прошло успешно. По мнению исследователя, низкая температура и повышенное давление могут изменить цвет и вкус плодов, что позволит получить уникальные сорта для экстремальных условий. Социально-досуговый центр «Перекресток» Дзержинского района Волгограда вошел в топ-150 «Добро центров России» по итогам прошлого года за высокие показатели в добровольчестве и поддержке гражданских инициатив. Эксперты оценивали развитие гражданской активности, участие в развитии сообщества, ассоциации «Добро.РФ», инфраструктуру и образовательную деятельность. В числе лучших также оказались центры «Паритет» Кировского района, «Ровесник» Краснооктябрьского района и молодежный центр Тракторозаводского района. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
7: Информационный конвейер.
0: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Только сейчас понял, что первые каверчики в мире – это птички-перепелы. Вот, они начали эту идею развивать гораздо раньше, чем все остальные.
3: И двигать в массы,
2: да. Да, вот. Значит, то мы же.
3: Районы, кварталы, жилые. Скворечник, я не слышу вас!
2: Да, вот такая история. Короче, ребята, мы тут что, пытаемся, как всегда, поднять вам настроение. Надеемся, что все те люди, которые сейчас находятся в режиме такого зевания, да, перестанут это делать в ближайшее время, потому что нам надо что-то делать, ребят. Сегодня же у нас что? Какой день недели? Правильно.
3: День библиотекаря.
2: День библиотекаря, да.
3: И Курбан-байрам.
2: Вот, ну, соответственно,
3: идут рука об руку.
2: Еще раз с праздником всех, кто причастен. У нас сегодня среда, 27 мая.
3: Абсолютно верно.
2: И мы пытаемся разогнать кровь и лимфу в ваших мышцах. Вот, это как
3: главный пьявочник Олег Шарапов.
2: Ну, ты прям...
3: Я не знаю. Главный тромб Дина Костичкина.
2: Главный тромб, да. Значит...
3: Давайте отрываться!
2: Да, подожди, рано! Сколько инсультов, инфарктов случилось сразу. Подождите, значит, у нас что? Прикольные рубрики внутри этого часа. Нас ждут, во-первых, рубрика «Живи с этим». Классная рубрика с интересными фактами. Прогноз погоды, а также конкурс под названием «Навигатор». Будет рубрика «Сенсация с курьезными новостями» и афиша, судя по Дины Костичкины.
3: Итак, друзья, отправляемся. Олег,
2: давай.
3: Вот гляжу на тебя и знаю.
2: Так.
3: Ну, старая Сарепта. Старая Сарепта. Добро пожаловать. У них сразу несколько событий они хотят проанонсировать.

0: 19 века.
1: Все прикольно.
0: Так, и 31 мая на следующий день, в воскресенье в 17.00, приходите на концерт-медитацию «Хрустальная мистерия». Проводник Константин Губин.
1: Прикольно.
0: А полупроводник кто? В программе. Он, наверное, наслушался таких шуток уже. Миллиард раз, да. В программе...
1: Чей фамилия Губин, да? Такие девушки, как звезды.
0: На хрустале, да. Ну, судя по картинке, такие хрустальные чаши. Прикольно. Играет на них. В программе хроматический набор 29 хрустальных поющих чаш, дополненный трубофонами, хрустальной арфой, калимба, стальные язычковые барабаны и пиренейские колокольчики. Если вы просто даже хотите посмотреть, что
1: это такое,
0: обязательно приходите. В Сарепцкой кирхе все будет.
1: Прикольно. Трубофоны, ты сказала. Угу. Ты не заметил это слово в своем, значит,
0: ну, глюкофоны я уже просто слышала, поэтому в целом трубофоны даже более адекватно звучит.
1: Да? Ну ладно, хорошо, друзья. Давайте будем трубить во все трубы, что самое родное в мире — это шоу.
0: 3-4.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама. Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
5: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60-57-57. Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: Прямо сейчас отправляемся по путешествию, друзья. Прогноз погоды. Пытаемся выяснить, какие, значит, на карте нашей страны населенные пункты вызывают у нас, ну, как минимум, интерес. Да, что-то с названием в первую очередь связано. Что там есть?
3: В Омскую область отправляюсь я. Там есть все для ППшек.
2: Классно.
3: Значит, смотри, ты можешь отправиться в Индейку, например. Естественно, Ильнура мы бы отправили в Конезаводский.
2: Конезаводский, классно.
3: Да, все те, кто не отмечает сегодня Курбан-Байрам, у вас в Кабанье.
2: Ну, вот, прикольно. Здорово.
3: Ну, давай, раз с Индейки начали, там плюс 26, ясно, слабый дождь.
2: Отлично. Я на Смоленщине нашел прикольный поселок, где явно, значит, ну что, не служит больше полугода. Духовщина. Плюс 12 градусов там тепла сегодня.
3: В Волгограде ясно. Погода. Плюс 13 на данный момент. Дует западный ветер со скоростью 8 метров в секунду. Днем до плюс 20, ночью.

0: до плюс 13. Сегодня обещается слабый дождь в промежутке с 17 до 19.00. А завтра в четверг без осадков, но при этом снова облачно с прояснением и снова прохладненько. Плюс 21 днем и плюс 10 ночью.
1: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
2: Реклама. Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
3: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Да, это рубрика «Живи с этим». Молодцы, что делаете погромче, потому что прямо сейчас нужно внимательно слушать интересные же факты в этой рубрике. Ну и, соответственно, начнем.
3: Давайте начнем с меня. Ведущие медицинские эксперты. Обожаем эти размытые формулировки.
2: Прикольно.
3: Ведущие медицинские эксперты.
2: Так они еще и ведущие, получается.
3: Да. Свадьба, корпоративы, дни медика. Пожалуйста, заказывайте. Они уверены, что длительное сидение способно нанести гораздо больше вреда, чем курение. То есть ухудшение самочувствия грозит всем стулоголикам.
2: Стулоголикам.
3: Независимо от возраста.
2: Табуреткофилы.
3: Да-да-да. Независимо от возраста, пола или расовой принадлежности.
2: Прикольно. То есть, ребята, вы, если что, лучше курите стоя, но не сидите просто сиднем, да, и все. И будете здоровее. Ну, не знаю, конечно, так себе история. Я никогда не забуду видео с легкими курильщика. Вот. Как бы попку сидельщика, ну, подумаешь, плоская.
3: Ну, лучше геморрой, чем рак легких.
2: Ну, хватит, ты такое говоришь, как пачка сигарет, которую купил вчера.
3: Мне кажется, так и надо писать на пачках.
2: Согласен, да, согласен. Короче,
4: малыш, когда я вижу, как ты танцуешь, малыш, ты не волнуешь.
2: Актер Василий Ливанов, сыграв Шерлока Холмса и озвучивший Карлсона, крокодила Гену и многих других мультгероев, известен по характерному тембру голоса.
3: Так.
2: Его ведь на самом деле-то и брали, в том числе для озвучки определенных картин, для того, чтобы сделать более таким
3: характерным,
2: да, таким этот голос. Так вот, Ливанов потерял изначальный голос во время съемок в своем кинодебюте «Неотправленное письмо». Режиссер там издевался над съемочной группой. Вот, над актерами в первую очередь. Значит, он заставил актеров вживую озвучивать сцену пожара в тайге, 40-градусный мороз.
3: Кошмар.
2: Вот. Они сорвал заболели, голос, да? Там, соответственно, Ливанов. Несколько дней без голоса вообще. Угу. Вот. Но когда вернулся, то уже вернулся с новым, хорошо знакомым нам тембром, прикинь. То есть получается,
3: вот эта история поменяла ему голос.
2: Поменяла голос. Да, он был с другим. Представляешь? Вот, он сам рассказывал эту историю. Вот, ну, как-то так, друзья, получается, что голос наше все, но не факт, что люди, которые над вами измываются, причиняют вам боль физическую или моральную.
3: Да, думайте об этом во время таких ситуаций. Да-да-да, стало легче.
2: Может быть, они меняют вашу жизнь в лучшую сторону. Живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
5: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля – на всех маркетплейсах страны.
6: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Type.
1: Реклама. Доброго утра! Вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
2: Почисть ковер со скидкой 20%.
3: Со скидкой 20%?
2: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
3: Круто!
2: Звони 99-68-68.
3: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красный икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол».
4: 0+. Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517.
5: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Так, ребятушки, ну что же у нас есть классного? Ну, во-первых, конкурс «Навигатор» такой классный с точки зрения прям, ну, сел, поехал, наверное, вот так. Вопрос в том, доедешь ли ты до заветного приза. Напомним, что сегодня, как и вчера, на этой неделе, мы разыгрываем вот какую историю от нашего старого доброго центрального бассейна. Посещение бассейна на двоих можно, соответственно, забрать. У нас, напомню, что сам бассейн находится на проспекте Ленина, 74, между физакадемией и ареной. Ну и там можно, во-первых, приобретать абонементы для свободного посещения. Записывайтесь, приходите, плавайте и, самое главное, ныряйте. Для тех, кто действительно хочет испытать какой-то, может быть, даже адреналиновый всплеск, то там есть 10-метровая, в том числе, вышка, ребятки. Это как бы, ну, туда-сюда. Там.
1: Но мы помним.
0: Не для всех.
1: Чем круче, чем круче вы прыгаете с вышки,
0: да,
1: тем меньше всплесков.
0: Да.
1: Помним уровень, да, качества, да, как, да, оценивается. Меньше, да, брызг, меньше всплесков.
0: Да, да, да.
1: Всплеск аплодисментов.
0: Во. Типа,
1: вот это он куражный, конечно.
0: Ага.
1: Из 10-метровой вышки плюхнуться пузом вниз. Да, это интересно.
0: Да. Ну, мне, кстати, самому интересно, смог бы я прыгнуть с 10-метровой вышки, вот если честно. Хотя бы солдатиком
1: там
0: просто
1: вниз. Там постоять-то, если честно.
0: Постоять-то опасно. Ты стоял, да, там?
1: Да, мы начинали мероприятие как раз и обычно оттуда, с 10-метровой вышки, да. Вот надо нам все-таки, мы с организаторами пытаемся осуществить эту мечту
0: что
1: нашу.
0: Ты в одежде прыгнула.
1: Да, но логично все-таки это сделать в конце, наверное.
0: Ну да, не в начале. Вряд ли ты с микрофоном прыгаешь туда, а потом из бассейна.
1: Откуда-то со дна.
0: Со дна, да. Значит, смотрите.
1: Ой, я сережку нашла золотую, кто потерял.
0: Смотрите, значит, 39-101-5, вот номер телефона, еще раз напоминаю, разыгрывается посещение в бассейн на двоих. Можно позвонить и забрать, и, соответственно, потом пойти, ну, как можно одному сходить два раза, может быть, я не знаю. Вот, не стесняйтесь, прямо сейчас звоните, 39-105, либо мы зададим вопрос и отправим вас в нашу телегу, либо Макс, где, соответственно, надо будет ответить просто на один вопрос. А дозвонившись, надо отвечать на три. Как будто бы логичнее попробовать быть первым среди тех, кто будет писать сообщение, но не всегда вы успеваете, ребятки. Мы видим, как некоторые пишут, а в итоге всегда не первые. Поэтому имейте в виду.
1: Мы что, зря придумали три вопроса, алло.
0: Ну да, получается, надо будет переносить.
1: Не надо беситься.
0: Два из них на следующий день, да?
1: На следующий год.
0: На следующий год,
1: получается. На следующий 27 мая.
0: Да, значит, ну давай задавай вопрос. Мы тогда что, решим тогда, что будет дальше? Еще раз напомню, друзья, что в телегу либо в Макс вы отправляете правильный ответ с помощью номера 927-522-101,5. Поехали.
1: 27 мая сегодня отмечается День города Санкт-Петербурга. Давайте-ка скажите-ка нам, в каком районе находится Петербургская улица? Итак, она находится в Дзержинском, в Центральном или в Кировском районе. Правильный ответ присылайте на 927-522-101,5 телегу или Макс.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
2: Муж просил подождать.
3: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Град FM.
1: Так, ребята, у нас тут есть всякие прикольные новости. Ну как, их вообще на самом деле нет, мы придумываем их, мы просто вот создаем их сами. У нас же есть, соответственно, что, интернет? Да? Ну, вот.
2: Есть, можем. Обязательно, значит, смотрите, так сказать, полетели, разносить те новости, которые мы откопали для вас. Почему употребила слово именно полетели? Дело в том, что инженер с Филиппин собрал безопасный дрон для своего раненого попугайчика, и теперь птичка снова может летать. Дело в том, что этот товарищ, да, автор-инженер, Марк Джозеф Коландо, он не уберег питомца от кошки. Значит, кошка его потрепала, и попугайчик остался с инвалидностью, так скажем, больше не мог летать, но выжил. Парень не бросил пернатого, создал обзорную капсулу, то есть она прозрачная. Эта капсула, в эту капсулу, значит, запихивается попугай. Он там как пилот, пассажир, значит, восседает. Капсула крепится дрону. И, соответственно, дроном уже там пультом управления специальным управляет Марк, хозяин попугайчика.
1: Но сам попугай не управляет своим, да?
2: Нет, он наслаждается полетом. Вот теперь он выводит своего попугайчика по имени Кэш на прогулки и запускает ввысь.
1: Класс. Слушай, ну, единственное, что мне...
2: Значит,
1: что мне напрягает, как попугайчика? Я же на его стороне сейчас.
2: Так.
1: Мне напрягает, что... Ну, им напрягает то, что я не имею возможности выбрать направление. Вот.
2: А ты чем там собрался, что переключать?
1: Ну, клюв, лапки, крылья. Вот.
2: То есть тебе, получается, этот Марк должен сначала тебя, как попугая, отправить в школу пилотов.
1: Вот.
2: Ты должен получить категорию П.
1: Вот, естественно.
2: Ну, типа пилот-попугай.
1: Да, попугай-пилот.
2: И, соответственно, еще и там сдать экзамен, правильно? Да. Может быть, наоборот, проплатить тебе права, там, я не знаю. Вот. Насколько ты сообразительный попугай.
1: Да.
2: И после этого ты должен еще что-то перещелкивать.
1: Вот.
2: Там, наверное, сенсорное управление. Что ты там будешь щелкать? Клювом ты уже дощелкался, Олег, что говорить?
1: Есть такое, да, друзья. Короче... Вы поняли, да, что у нас впереди третий час утреннего шоу.
2: 3-4.
1: Обязательно пообщаемся на разные темы. А,
2: кстати, есть еще одна новость.
1: Ну, давай еще одну.
2: Успеваем?
1: Да давай, что нет.
2: Значит, смотрите, есть целая подборка, да, вот этих персонажей, которые как туристы, допустим, куда-то едут, да, и принято что-то на память забирать из тех мест особо отдаленных,
1: да, да,
2: куда ты отправился.
1: Да, да.
2: Кто-то везет
1: тапочки.
2: Ракушку, кто-то тапочки, халат из отеля, да. Кто что уволок, значит, французская туристка, ее задержали на итальянском острове Сардиния 40 килограммами песка.
1: 40 килограмм песка.
2: 40 килограмм песка.
1: Это, говорит, мой бывший. Ему было 84 года.
2: Прах, да? Угу. Дело в том, что там еще затесалась галька и ракушка с пляжа. Угу. По данным источника, значит, есть 69...
1: Галька, которая у нас отменка.
2: Галинка, да. Гала. По данным источника, 69-летняя женщина собралась сесть на паром до Тулона. Заинтересовала она таможню в порту Порто Тура. Стражи правопорядка выяснили, что француженка набрала песок и камни на пляже.
1: Жесть.
2: Недалеко, ну, короче, неважно, там где-то в Сардинии. Такие действия запрещены региональным законом 2017 года. Теперь ей грозит штраф в размере от 500 до 3000 евро.
1: Ничего себе.
2: Примерно до 250 тысяч рублей. Просто фуру песка могла бы заказать вообще за эти деньги. Даже сдача бы осталась 100%. Изъятый песок должны вернуть на пляж в ближайшее время. И дело в том, что кража песка и гальки является серьезной проблемой в Сардинии. То есть не просто так запретили.
1: А что он такой?
2: Каждый год туристы уносят с местных пляжей сувенир, нанося ущерб окружающей среде.
1: Именно из Сардинии.
2: Да. Но,
1: наберите,
2: видимо, белый...
1: сардин. Ну, наберите. Я был в Сардинии, вот сардины и сардине. Что там еще полезного, ценного? Ну, правильно, что песок-то
2: брать?
1: Я не
2: удивлюсь, если сардин нет в Сардинии.
1: Вот, кстати, да.
2: Возможно, уже всех вывезли.
1: Всех,
2: Олег,
1: вывезли, Олег, да. Значит,
2: такие тетеньки и дяденьки.
1: Ребят, ну песок-то, ну серьезно. Во-первых, вот вы, например, показали...
2: Из вас и так свой сыпется. Чего вы чужой несете?
1: Ну, типа, показали, вот я была в Сардинии, вот песок оттуда. И кто тебе поверит? Ну, во-первых, кто тебе поверит, что ты в Сардинии была, ведь ты всего лишь бухгалтер, да? Бухгалтер.
2: А может, ты главный бухгалтер.
1: А может быть, главный бухгалтер.
2: Может быть, ты тот бухгалтер, с которым можно договориться. Может быть, ты хорошо жующий бухгалтер.
1: Хорошо жующий бухгалтер.
2: Да, но сможешь съесть быстро отчеты черной бухгалтерии.
1: Это да, бухгалтер-шреддер. Да?
2: Да. Это же немецкий, а не французский бухгалтер.
1: Ладно, впереди третий час утреннего шоу.
2: 3-4.
1: Там, ребят, надеюсь, сегодня, ну, надо же как-то анонсировать все-таки, Александр Морозов в прямом эфире ответит на вопросы. Есть люди, которые вчера пытались дозвониться. Ребят, чисто проблемы с интернетом, не мы в этом виноваты, поэтому сорян. Саша заряжен сегодня еще сильнее, сразу за 2 дня готов отвечать на все вопросы, которые сегодня
2: поэтому
1: накопились.
2: Поэтому будет звонить нам по городскому просто.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. В смысле, ты

0: 3, 4. Спонсор точного времени ООО «Шина Су». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 9 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина Су» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина Су» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В России создадут единую программу исследований по кибербезопасности, чтобы объединить усилия ведущих игроков рынка для поиска уязвимостей в искусственном интеллекте, интернете вещей и других новых технологиях. Это поможет выработать общую стратегию защиты от современных угроз. Сбербанк планирует в 2027 году вывести на рынок собственную ERP-платформу нового поколения с потенциалом более 20 миллиардов рублей и станет главным разработчиком искусственной интеллект-системы для управления российской орбитальной станцией. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил включить расходы на капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию детских лагерей в инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Слуцкий подчеркнул, что многие лагеря устарели и нуждаются в обновлении, но не имеют для этого средств. Расширение налогового вычета, по его мнению, станет эффективной мерой поддержки, позволит лагерям ремонтировать здания, обновлять инфраструктуру и оснащать площадки для отдыха и обучения. В результате дети получат современные и безопасные условия для отдыха, а нагрузка на региональные бюджеты снизится. 27 мая в трех муниципалитетах Волгоградской области запланировано временное отключение централизованного газоснабжения. Как сообщает «Газпром Межрегионгаз Волгоград», ограничения связаны с проведением ремонта на участках газопроводов и газораспределительных станциях высокого давления. В результате с 8 часов 27 мая до 8 часов 28 мая без голубого топлива останутся потребители Октябрьского района. 27 мая с 9 до 13 часов будет временно приостановлена поставка газа потребителям, проживающим в городе Волжском, по адресам на улицах Медведева и генерала Карбышева. С 8 часов 27 мая до 8 часов 28 мая будет временно приостановлена поставка газа потребителям Котельниковского района. В избежание несчастных случаев потребители газа просят быть предельно внимательными и не оставлять в указанные часы включенным газоиспользующее оборудование. В центральном районе Волгограда началась реконструкция бульварной зоны на проспекте имени Ленина на участке от улицы Комсомольской до аллеи Героев, где будет создана тематическая зона памяти знаменитого режиссера и политического деятеля Станислава Габарухина. Специалисты подрядной организации уже демонтировали старую тротуарную плитку с пешеходных зон и ведут работы по прокладке подземных линий, электропередачи и поливочного водопровода. Также им предстоит высадить около 1000 деревьев и кустарников, установить новые скамейки и мусорные урны. В поселке Царицын под Волгоградом введен режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения скважины, что оставило часть жителей без питьевой воды в преддверии летнего сезона. Сеть водоснабжения зависит от трех скважин, одна из которых обрушилась и не подлежит восстановлению. Оставшиеся две не справляются с нагрузкой из-за повышенного потребления. Власти организовали подвоз воды по заявкам жителей. Для восстановления водоснабжения будет пробурена новая скважина. Режим ЧС позволил ускорить начало работ. Подрядчик уже готовится к бурению. Ожидается, что ситуация нормализуется в течение полутора недель. Жители просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и при необходимости обращаться за подвозом воды. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
6: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Дорогой, у меня две полоски. Ты что, сказуемая? Вот и весь ответ, и до свидания. Абонент временно недоступен. Ладно, ребят, всем любить русский язык мы предлагаем прямо сейчас. Именно на нем мы и общаемся с вами, хотя могли бы на дагестанском, ну или на армянском.
4: Там много вариантов дагестанских.
3: Я имел в виду, я понимаю прекрасно, естественно, я имею в виду, что просто общий дагестанский язык, это же есть и прочие там моменты.
4: Так.
3: Да, значит, на белореченском тоже могли бы говорить с вами, понад забором, понад речью. Так. Опять же, да?
4: Угу.
3: Вот, немножко хэкать, но мы
4: в Белоре немножко хэкают?
3: Да, ты же Кубань.
4: А, окей.
3: Да, значит, но, однако...
4: Окей.
3: Не, ну можно сказать Краснодар,
4: ага.
3: А можно сказать Краснодар.
4: Ага.
3: Вот, два разных Краснодара бывает. Короче, ребят, впереди у нас третий час, как мы говорим, утреннего шоу.
4: 3-4.
3: Вот, прикольных рубрик накидали. Рубрик накидали. Так, Александр Морозов будет, прогноз погоды, сенсация и конкурс «Откуда звук?». А вот еще что-то там у Дины в телефоне спрятано.
4: Не то чтобы афиша, но прикольная новостюха с наших, так сказать, полей, да, волгоградских региональных. В Центральном парке, вот мы наконец добрались до этих новостей.
3: Давай.
4: Знаешь, вот эти, когда говорят о позитивных новостях, все всегда представляют примерно такое.
3: Давай.
4: В ЦПКО Волгограда у альпаки Альфы родилась крия весом 8 килограммов.
3: Угу.
4: Что такое крия? Так называют детеныши альпаки.
3: Серьезно?
4: Не ягнаками одними будем.
3: Прикольно. Вот тебе и рубрика,
4: да?
3: «Живи с этим».
4: Вот. В деревне альпаково появилось потомство. Семейство альпак родилась крия, так называют детеныши альпаки. У мамы Альфа шоколадная окрас. Детеныш появился на свет с персиковой шерсткой. Сейчас малышка вместе с мамой живет в отдельном вольере. Вес крия при рождении составил 8 килограммчиков. Взрослая альпака, к слову, весит около 70, больше даже 70 килограммов. Питается малыш материнским молоком. В общем, все стандартные вопросы при рождении даже у детей закрываются. Сколько вес, сколько рост, да, чё как.
3: Тоже прикольно. Ну, хорошая позитивная новость.
4: Рожала сама, не Кесарева.
3: Хорошо, хорошая позитивная новость про то, что детеныш у альпаки родился. Единственное, что вам не сказали, что их было трое, двое умерло. Вот поэтому как-то так. Но это стандарт.
4: Я сейчас сам придумал.
3: Это я придумал.
4: Тихо, тихо, тихо.
3: Стандартная фигня для федеральных новостей, когда они, так сказать, немножко...
4: Пытаются переключить внимание.
3: Искажают, да, реальность и добавляют нам позитива там, где его, может быть, и немного. Не, понятное дело, что это все шутки. Вот, желаем здоровья.
4: Я думала, ты скажешь, ты начнешь под индийскую музыку
3: так
4: задавать вопросы. А почему это мама шоколадного оттенка, а ребенок бежевый?
3: Опять же, почему?
4: Кто отец?
3: У ребенка.
4: Кто отец? Почему мы говорим только о матери, о ребенке? Она что, мать-одиночка? Ее что, уже бросил альпак? Она альфа, а он не альфа?
3: А он не альфа. Ладно, ребят, ну, в общем, поняли, да, хороших новостей, как всегда, подбираем.
4: Сильный независимый альпака.
3: Прикольно. А альпапка ушел за хлебом на 7 лет. Ладно, ребят, все, мы, короче, с вами не прощаемся, буквально через мгновение, а точнее классную песенку мы снова ворвемся к вам, соответственно, в ушки. А пока ты слушаешь родное волгоградское...
4: Утреннее шоу.
3: 3-4.
4: Мы в эфире.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
5: Реклама.
6: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
7: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
8: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
9: Компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
10: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: О прохладной погоде расскажет Дина Косичкина.
2: Итак, в Волгограде ясно, ясная погода, но при этом сегодня, тем не менее, будет ожидаться небольшой дождь 17 до 19.00, пока плюс 13, дует западный ветер со скоростью аж 8,5 метров в секунду, днем до плюс 20, ночью до плюс 13, завтра в четверг снова прохладно, снова облачно с прояснениями, но пока осадков не ожидается. Плюс 21 днем и плюс 11 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: На Волгоград FM.
0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Ну вот теперь можно звонить, друзья. 39-101-5, напомню, это наш номер телефона. И прямо сейчас рубрика «Встречка» стартует. Поэтому вы тоже стартуйте, не стесняйтесь, звоните. 39-101-5, напомню, у нас автоэксперт с Магаритом Сашем Александром Морозов на связи. Саш, привет тебе. А, вот сейчас. Сейчас вот. Вот смотрите, вот сейчас-то точно, Саш, привет тебе.
4: Да, привет-привет, как привет. Дела?
1: Нормально, все, мы в эфире. Значит, вчера связь была у нас прервана по техническим причинам. Огромное количество людей пытались дозвониться, дописаться нам. Вот, и есть даже люди, которые задали вопрос. Вот, не знаю, пока дозвонятся.
4: Ну, давай озвучивай, я пока дозваниваются, отвечу.
1: Да, значит, у нас вот какой был вопрос вчера. Напомню, вот здесь у нас. Вот, значит, Александр, добрый день, купил Хавел Джолион. Есть два вопроса. Как эксплуатировать робот? Слышал, что нужно на светофорах включать нейтральную скорость. И какой бензин лучше заправлять? Рекомендовано 92-й, но здравый смысл говорит, что с турбиной лучше 95-й.
4: Слушай, ну, вообще, на самом деле, по статистике у нас как бы не 95-й, 95-й. Ага. Во многих регионах там вообще не то октановое число, поэтому я бы лил 95-й. Роботы этого не надо переключать на нейтральное положение. Роботы с сухими сцеплениями, чаще всего, допустим, американского, японского производства, они действительно требовали перевода в нейтральное положение, потому что иначе это приводило к выгоранию второго сцепления. Но современные, которые находят в мокрых ваннах роботы, они спокойненько себе ездят с утра драйв, вечером паркинг. Так что продолжаем. Прием звонков 39-101-5. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказать мнение, поделиться своим опытом. Вы можете по поводу любого автомобиля, собственно, озвучивать либо вопросы, либо мнение. Мы с удовольствием и в копилку складываем, и вам стараемся помочь.
1: Да, вот вижу, что пытался человек дозвониться. Еще раз говорю, это прямой эфир, друзья, поэтому не стесняйтесь, звоните вот прямо сейчас. 39-101-5, номер телефона. Алло. Сейчас, секунду.
5: Доброе утро, Александр. Это Сергей,
1: да,
5: звонит.
1: Да, доброе.
5: У меня такой вопросик. Хотел бы посоветоваться выбор кроссоверов Kia Sorento или Hyundai Santa Fe. Что посоветовать? 18-20 год.
4: Ну, по сути, вы смотрите одно и то же. Тут надо просто понимать, в каком состоянии вы увидите автомобиль. Я бы не скидывал ни то, ни другое со счетов. Чуть интереснее мне в управлении показались настройки на Сорентах, но, опять же, возвращаясь к вопросу о тех тележках, которые корейцы юзают, одна и та же тема, одни и те же практически вопросы. Чаще всего под ревизию попадают, что это заглянуть в моторы, что происходит в цилиндрах, что происходит с катализатором, также чекнуть.

0: и обязательно чекнуть полный привод, потому что на систему полного привода там сильно воздействует влага. И если она туда уже попадала, то могут возникнуть в дальнейшем проблемы с заменами, чего не хотелось бы. А возраст уже такой, когда надо вот пограничное состояние ловить. Пробег, скорее всего, будет уже под сотку. Поэтому тут надо внимательно изучить вот эти три спектра. Все остальное, да, там электроника достаточно хрупкая, но она, как правило, уже от сильной эксплуатации страдает. Что касается вместимости, мне лично был интереснее Sorento Prime, но, опять же, это не панацея, и не обязательно именно эту версию смотреть. Версии с тремя рядами фактически тише. Почему? Потому что сзади багажник не изолированный, и любые камушки, там, еще что-то, да и просто, как бы, шумоизоляции там, по сути, нет. А вот когда там есть третий ряд сидений, он тише. И вы будете совсем по-другому уже акустический комфорт испытывать. Ищите варианты, которые нравятся вам по состоянию. И то, и другое, это практически одно и то же пальто, только в разном исполнении.
1: Ну, просто я слышал мнение, что, как бы, Sorento, он чуть-чуть пожестче, чем Санта-Фе.
0: Ну, вот я говорю, в управлении настройки подвески мне понравились больше на Sorento. Но у каждого свои видения, то есть тут не бывает чего-то общего, надо просто понимать. Либо вам чуть больше за управление хочется упереться, либо за комфорт. Но я бы не сказал, что и то, прям какие-то резкие, пограничные, друг от друга отличающиеся вещи. Просто на одном амортизатор чуть пожестче, на другом нет. Вот и все. Sorento многие брали, потому что он типа выходил попозже, доработочки какие-то там были и так далее. Но это мнимость, на мой взгляд. И если тележка одна, то кардинальные вопросы, они остаются все теми же.
1: То есть по проходимости они одинаковые? Оба варианта.
0: Я бы вообще ни то, ни другое для проходимости именно не смотрел. Ну, слишком простовато.
1: Чисто легкое, я не говорю там про сильное.
0: Да, абсолютно одинаковые, ничего такого. Ни там, ни там каких-то прорывных моментов вы не найдете. Не отличаются они.
1: Я понял. Спасибо огромное.
0: Спасибо и вам. Удачи. Еще успеем быстренько один вопросик разобрать. Если есть возможность дозвониться, быстрый вопрос, быстрый ответ. 39-101.5 – это наш номер телефона. Дозванивайтесь прямо сейчас. Алло.
2: Алло, доброе утро, Александр. Доброе утро, Олег. Всех слушателей.
0: Привет.
2: Вот, да такой вопросик. Вот езжу на Логане, да, 21-го года. Вот сразу скажу, с нуля вот он в такси работает. Вот сейчас пробег 387 тысяч уже. Вот. И вот услышал, там за катализатор говорили, вот крайний раз, когда вот масло менял, того делал, он его там вскрыл, выпотрошил, там пол коробки этого хлама, который там обычно я не знал, просто я первый раз при мне это делалось. Он вот до того момента он говорил, он мне предупреждал, говорит, что его надо, говорит, это он подтупливал у меня, подтупливал вот на сам. Он сейчас стал лучше ехать, но он периодически вот на газ нажимаешь, вот как на старом карбюраторе, не реакция вот эта запоздалая происходит на нажатие педали. Вот это вот, если учесть пробег, это может еще заслонка, да, дросселя тоже влияет.
0: Да, все возможно, но если уже есть какие-то предпосылки к тому, что с катализатором проблема, ну, тут два варианта. Либо вы его выбьете и обманку поставите, там, я не знаю, прошьете или еще что-то сделаете, либо вы поменяете просто на заводской. Цветмет дороговат, конечно, но тут вопрос, сколько мы хотим еще провладеть автомобилем и какие еще вопросы хотим с ним поднимать или нет. Главное, чтобы не было последствий для двигателя. Когда разрушается катализатор, вот, допустим, у корейцев, в чем проблема? У них, если катализатор посыпался, на некоторых фазах работы попадают вот эти опилки и осколки от него, части катализатора разрушенного, попадают в двигатель, в цилиндры. И из-за этого бывают потом проблемы с задирами, и капиталица приходится. Но конкретно по Логану я еще пока не сталкивался так вот всеместно с этой проблемой, но если уже есть как бы проблема по катализатору, то придется сначала ее решить. Если она не уйдет вообще при замене там, либо снятии, демонтаже его, то тогда нужно будет смотреть, конечно, и заслонки. Конечно, желательно при таком достаточно серьезном пробеге полную ревизию провести. Может быть, и там еще какие-то вещи вскроются.
2: Понятно. Будем иметь в виду.
0: Спасибо. Ну, тут уже два пути, как я и говорил. Вы сами будете выбирать, голосовать будете рублем, либо вы его выбиваете и переводите на евро-ноль, как говорится. Вот. Либо вы остаетесь на заводских технологиях, потратив существенную сумму для Логана.
2: Ясно. Большое спасибо за ответ.
0: Пока не за что. Удачи вам. Обязательно справляйтесь с проблемой. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Ну и как всегда, друзья, повтор встречки в 13.15-19.15. Напоминал, как такая стандартная. И на сайте volgradfm.ru в разделе «Архив» тоже присутствует встречка. Слушайте ее онлайн, либо качайте к себе.
4: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный «Хавейл Джолион». Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном «Хавейл Каскад Авто» в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в «Каскад Авто». Телефон 24 14 03. Код города 84 42.

0: Реклама. Доброго утра вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
1: Почисть ковер со скидкой 20%.
2: Со скидкой 20%?
1: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
2: Круто!
1: Звони 99-68-68.
2: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.

0: Реклама.
1: Тепло ли тебе, девица?
2: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол».
7: 0+.
8: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Это конкурс «Откуда звук?». Прямо сейчас можно звонить 39-101-5. У нас есть классный подарок для вас, друзья. В конкурсе «Откуда звук?» разыгрывается от нашего спонсора ООО «Парк Центральной парк культуры и отдыха города Волгограда». Два билета на аттракцион «Седьмое небо». Напоминаем, что там всякие: большой маятник, мельница, «Седьмое небо», башня свободного падения, русские горки. Можно ловить адреналин, яркие эмоции каждый день. Непосредственно ходите туда не только на выходные, но и в будние дни. Все всегда работает. Два билета на аттракцион «Седьмое небо» предлагаем забрать у нас. 39-101-5. В конкурсе «Откуда звук?» надо просто отгадывать звуки, и все. Сегодня сразу скажем, что будет конкретный музыкальный инструмент. Ну, просто, чтобы было уж совсем легко и просто. Ну, я думаю, что вы так это поймете. Просто вопрос в том, вспомните ли вы, как он называется.
2: Кафедра бубна подходит к делу, я правильно понимаю?
1: Да, да.
2: Треугольник, да, я угадаю, без.
1: Да хватит, все, подожди. Значит, итак, внимание, кто-то с нами уже на связи.
2: Алло,
1: приветствуем.
3: Здравствуйте.
1: Да, кто это с нами разговаривает?
2: Как зовут тебя?
1: Дмитрий. Дим, как настроение?
3: Да ничего, нормально, солнышко светит, но правда, что-то прохладно сегодня.
1: Ну,
2: ты в жилеточке в сеточку, да? На голое тело?
3: Нет.
1: Такое не носим,
2: классический мэнский наряд.
3: Это антисекс вообще.
2: А, да ты что? А что такое секс? Ну-ка, вот, ну,
1: тихо, смысле, не надо.
2: В твоем понимании сексуальный наряд это какой, Дим? Ну-ка, давай, мы записываем. Ну, мы визуализируем.
3: Какой? Костюм троечка.
2: Опа. Троечка это типа штанцы Адидас.
1: Три полоски Адидас.
2: Мастерка Адидас. И футболочка.
1: Да, это хардбас. Ладно, значит, что мы делаем прямо сейчас? Мы отгадываем звук. Этот звук издает конкретный музыкальный инструмент. Ты там приемник-то включишь, у тебя он где-то поблизости?
3: Да, сейчас.
1: Давай, да, все.
2: Подготовлен, Дмитрий заряжен, сразу слышно.
1: Ну что ж, для того, чтобы все это сделать красиво, надо просто включить все, я так понимаю, правильно?
2: Да, значит, смотри, Дим, мы прямо сейчас, буквально через секунду, зарядим тебе ту самую подсказку, музыкальную загадку. И, соответственно, как все случится, ровно через 3 секунды снова выйдем с тобой на связь, дабы услышать правильный ответ.
1: Ну, вот как-то так. Все, делай приемник потише, а то слишком много эхо. И что же скажет Дмитрий?
3: Ну, мне кажется, что это вот эти вот русские народные ложки.
1: А давай так.
2: В целом народные, но не русские, давай подумаем.
1: Да, и не ложки.
3: И не ложки.
2: Ну, форма похожа на ложку, кстати.
1: Похожа?
3: Форма похожа,
2: только без ручки. Только без ручки, ложка, но без ручки.
3: Блин, ну, если честно, даже вот только это на ум пришло, к сожалению.
1: Но какие еще бывают варианты вот такого... Ну, что-то такое, вот знаешь, что такое.
2: Знойных девчонок любишь?
3: Каких?
2: Знойных.
3: Знойных девчонок? Знойных. А, кастаньета.
2: Абсолютно верно!
1: Это правильный ответ. Это, да, вот такие, ну, почти русские народные ложки. Я сейчас пытаюсь найти, как они выглядят вообще.
2: На лазурном.
1: Да, похоже.
2: То есть ты мне не веришь,
3: да? Они такие, как ракушки.
1: Да, все правильно. Как ракушки.
2: Пошел проверять, Дим, глянь, он нам не поверил, прикинь.
1: Не, я сам хотел посмотреть, как они выглядят. Я же не знаю, как они выглядят. Вот, я знаю, как они звучат.
2: Как выглядит кастаньет.
1: Знаю, как звучит теперь Дмитрий.
3: Ну, это испанский какой-то народный инструмент.
2: Абсолютно
1: правильно,
2: верно.
1: Все правильно.
2: Поэтому мы тебе намекали на знойных девиц, которые исполняют фламенко.
1: Давай отметим победу, прокачи на зай нашего утреннего шоу 3-4. Как будто ты знойный испанец.
3: 3-4.
1: Нормально.

0: Реклама.
1: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно. Вкусно, атмосферно.
3: Волгу приглашает на родительское собрание. Поговорим о поступлении в ВУЗ и университетский колледж. Ждем родителей абитуриентов из Волгограда и районов Волгоградской области. 31 мая с 11:00. Подробное расписание на сайте Волгу. Категория 0+.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Ленинград FM.
1: Да, это рубрика «Сенсация». Как всегда, новости приходят отовсюду. Ну и чаще всего, мне кажется, за последнее время, ну, может быть, если взять годик, например, да. Я думаю, что в, так сказать, лидерах, в топах точно находится Китай. Потому что оттуда приходит очень много новостей. Ну, сами понимаете, много народу, событий тоже всякого там происходит немало. В Китае прошли соревнования. Да, Дин, почем, по ком. Значит,
2: в Китае.
1: Там?
2: В Китае
1: прошли соревнования по...
2: Да в Китае почему только не соревнуются, если честно.
1: Вот, да, ты правильно говоришь.
2: Ну, там что-нибудь, опять роботы какие-нибудь ишные.
1: Ну, может быть.
2: Опять с ними.
1: Но есть гораздо более такая, знаешь, приземленная тема. Значит, не роботы,
2: все дешево. Китайскими палочками.
1: В торговом центре собрали свыше 2000 человек.
2: Так.
1: Поставили как будто бы вот эти парты на одного человека, парта.
2: Так, ну, школьная, да?
1: Одна парточка, там где ты сидишь один, не вдвоем.
2: Надо сидеть и не списывать.
1: Значит, надо съесть на скорость обед так, чтобы никто не заметил. А ходят типа учителя, которые делают вид...
2: О, это типа симуляция школьного мира.
1: Да, значит, съесть миску риса, чтобы их никто не спалил. Организаторы создали атмосферу школы. Участникам надо было есть так, чтобы не попасться наблюдателю в образе строгого учителя.
2: Они же не ложками там черпают.
1: Палочками, естественно, да.
2: Это вообще неудобно.
1: Если происходило то, что вас замечали, соответственно, они получали наказание и стояли полминуты неподвижно. Соревнования длились 9 часов. В финале выиграл парень, который получил золото в виде крупицы риса стоимостью около 15 тысяч рублей.
2: Угу.
1: Вот, значит, сама по себе история что-то делать тайно на уроках, значит, прикольная, да, я уж поедать что-то так, чтобы одноклассники ржали над тобой, а училка не могла понять, что происходит, а ты сидишь с полным набитым ртом еще и риса.
2: Ага.
1: Вот это прикольно.
2: Прикольно.
1: Вот, я сразу вспомнил про рис. Никогда не забуду эту историю.
2: Да, почему ты не вспомнил, как тебя ставили на горох, я не знаю, на гречку, не было?
1: Нет такого.
2: Твои 1700 там какие-то годы.
1: До отмены крепостного. Значит, право. Я помню историю, как мои две подружки, значит, девчонки рассказывали, вместе мы учились.
2: Так.
1: Значит, однокурсницы. Они говорили, что они сидели в знаменитой Якитории, когда она только открылась. Я, по-моему, вам это тоже рассказывал, но надо рассказать об этом в эфире.
2: Так.
1: Вот. И, значит, сидели вдвоем. Значит, напротив двух других парней.
2: Строили им глазки.
1: Строили им глазки.
2: Потому что не хотели платить за счет.
1: Да, не просто они там... Ну, вообще, на самом деле, тогда это было еще и недешево. Это было такая... Значит,
2: только
1: не было
2: роллы
1: такого.
2: Вообще только входили,
1: это
2: да?
1: Только, сказать, да, только это было очень экзотично и очень недешево. Вот. Ну и, короче, они сидят, заказали себе вот это все, значит, с рисом, там, роллы, суши, что там, я не знаю.
2: И не знают, как работать палочками.
1: Вот. Значит, они начинают есть, вот, и начинают что-то говорить. Одна девчонка смешит другую, та смеется, а потом начинает чихать и чихает этим рисом на свою подружку, с которой она села напротив. Так что это видят те ребята, которые с ними до этого полчаса переглядывались, пока ждали заказ. Вот, естественно, те заржали.
2: Свидание не состоялось.
1: Заржали в голос, девчонки не стали уходить сразу, доели.
2: Естественно.
1: Потому что они...
2: Уплочено, как говорится.
1: Уплоченность, как говорится. Вот, но сам факт того, что, значит, идея строить глазки в ресторане может обернуться вот таким прикольным конфузом. Ну и понятное дело, что с чувством юмора главное к этому подходить. Вот как-то так.
2: Так, у меня новость для всех любителей Гарри Поттера. Ну, точнее как, ну... Новость такая, знаете, ничего нового не случилось, там дело за старое, но вот почему-то заработали не мы с вами.
1: Угу.
2: Значит, в Великобритании женщина обнаружила на чердаке забытую на 30 лет книгу о Гарри Поттере и продала ее на аукционе.
1: Угу.
2: Британка нашла первое издание Гарри Поттера и философского камня 1997 года.
1: Ничего себе.
2: Которое изначально стоило всего 5 фунтов стерлингов, примерно 380 рублей по нынешнему курсу. Вот, она получила книгу бесплатно для рецензии, когда работала в журнале в шотландском высокогорье.
1: А, в шотландском вот так, высокогорье.
2: Да. Но тогда она так и не нашла времени ее прочитать, вообще забила. Женщина убрала том в коробку, где он пролежал 3 десятилетия, пока не был случайно обнаружен во время уборки чердака в ее доме. Состояние книги оказалось, естественно, идеальным. Аукционисты назвали ее лучшим экземпляром, как когда-либо появившимся на рынке. Продажа побила предыдущий мировой рекорд для первого издания в мягкой обложке годом ранее. Короче, ушла за 1,7 миллионов рублей.
1: Нормально так. С 380 рубликов поднять на 1,7 миллионов рублей.
2: Да.
1: Нормально, нормально. Ипотеку мою это, конечно, не закрыло, да, но вполне
2: бы...
1: Ну,
2: жизнь облегчила бы, давайте.
1: Жизнь облегчила, да. Давайте, друзья, значит, поищите.
2: А если бы еще подождать?
1: Да, поищите у себя что-нибудь на чердаке или в подвале. Может быть, не у себя, может, у кого-то в подвале, может быть, на чердаке. Есть что-то такое, знаете, раритетное, что можно продать. Ну, а пока мы отправляемся на «Малиновую луну» вместе с «Моя Мишель». Именно эта песня будет в концовке этого часа.
2: А не Агутин?

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 10 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00 407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Власти обсуждают введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина из России для всех участников рынка. В настоящее время в Российской Федерации уже действует временный запрет на экспорт дизеля для непроизводителей, а ограничения на вывоз бензина распространены на производителей с исключением поставок по межправительственным соглашениям. Сергей Леонов от партии ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья, предложил повысить минимальный уровень заработной платы медицинских сестер до 130% от средней зарплаты в регионе. Он отметил, что это необходимо на фоне дефицита кадров и высокой нагрузки в отрасли. Леонов также подчеркнул, что зарплата должна быть дифференцированной и увеличиваться вне зависимости от уровня квалификации и стажа. Город Волжский присоединился ко всероссийской акции «День соседей». Как сообщают мэрии, мероприятие состоится 29 мая по 14 адресам. Программа, которая будет включать концерты, мастер-классы, спортивные состязания и угощения национальными блюдами, встречи с представителями власти и управляющими компаниями, приурочены к году единства народов России. Мероприятия праздников начнутся в 17.00. Депутат Наталья Семенова проверила модернизацию Качалинской школы номер 1. В здании с 1930-х годов для 233 учеников выполнен полный ремонт. Переделана кровля, фасад, классы, пищеблок, спортзал. И установлено новое оборудование, включая интерактивные доски. Депутат отметила высокое качество работ, подчеркнув важность комфортной среды для здоровья детей. В Волгоградской области за 10 лет построено 13 школ, а сейчас капитальный ремонт проходит еще более чем 1000 образовательных учреждений. Для безопасности жителей и санитарного благополучия зон отдыха в камышинских парках проведут акарицидную обработку. Как сообщили в мэрии, уничтожить клещей и других опасных болезнями насекомых будут в городском парке культуры и отдыха имени комсомольцев-добровольцев и в парке текстильщиков. Их закроют для посещения с 6 утра 27 мая до 6 утра 28 мая. В мэрии жителям и гостям Камышина приносят извинения за временные неудобства. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.
1: Реклама.
3: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Из переписок, друзья. Девчонка спрашивает у парня: ты же только со мной общаешься? На что он отвечает: да, конечно, солнце. А она ему говорит: Катя и Юля вообще-то тоже мои аккаунты. Ну вот видишь, только с тобой и общаюсь, получается. Ребятки, всем, конечно, мы желаем, что максимального...
3: Не попасться, получается.
2: Да, не, я хотел сказать...
3: Масти и фарту.
2: Да, я хотел
3: оберег какой-нибудь.
2: Максимальной коммуникабельности вам желаю. Вот. Ну и, соответственно, в случае чего отмазываться тоже научитесь, да?
3: Ну, значит, вы хотя бы круг общения расширяйте, а не как в этом анекдоте, который процитировал нам Олег.
2: Да. Ну, это реальная переписка, на самом деле, двух людей. Хотя, кто его знает, может быть, анекдот. Сейчас все, ну, смешалось. Вот. Что касается смешивания здесь, то коктейль из лучших рубрик и хорошей музыки вы точно получите в этом часе. Нас ждет, конечно, рубрика «Прогноз погоды». Также «Живи с этим», та самая, с интересными фактами. С не менее интересными новостями ворвемся к вам в эфир в рубрике «Сенсация» ближе к концу часа. Ну и конкурс «Нейрокод» с музыкой-загадкой. Да, музыкальной загадкой. Как-то так все это будет звучать в эфире. Также афиша мероприятий.
3: Безусловно. Значит, друзья, где можно посмотреть кино бесплатно? Обязательно заглядывайте в Центральный парк культуры и отдыха, чтобы насладиться киносеансами под открытым небом. А расписание, значит, на эту неделю. Ближайший завтра, 28.05, мультфильм «Тачки». Первая часть, возрастная категория 0+. А в пятницу, 29-го, можно взять, захватить с собой не только пледики, не только крематы, чтобы разложиться на траве, но и платочки, потому что будем смотреть фильм «Хатико». Плакать под «Хатико» – самый верный друг. 30-го в субботу фильм «Кролик Питер». И, соответственно, воскресенье в 31 мая мультфильм «Зверополис». Первая часть. Обязательно заглядывайте. Во-первых, и заглядывайте, и возьмите с собой там плед, что-нибудь там попить, что-нибудь перекусить. В общем, для максимального комфорта. Футбольное поле – это локация в самом Центральном парке культуры и отдыха. Там все будет проходить. Вход свободный.
2: Да, друзья. Ну, а мы стартуем. Ты слушаешь родное волгоградское...
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Вилла ДПК. Терраса на века. Террасная доска, ступени ограждения, грядочная доска, фасадные панели по ценам завода. Звоните 26-54-04.
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол».
7: 0+.
8: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
9: Муж просил подождать.
10: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Шинасу». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: Пожалуй, отправимся попутешествовать, друзья. В прогноз погоды такое возможно. Итак, внимание, куда уезжает Дина?
3: Так, ну я отправляюсь к нашим соперникам. Угу. К соперникам сборной России по футболу вот в ближайшие выходные. Да, на следующей неделе Россия сыграет на Волгоград-арене со сборной Буркина-Фасо. Угу. Именно туда я отправляюсь. В город Угадуга.
2: Угадуга?
3: Угадугу, если быть точнее. Там плюс 27, облачно с прояснениями.
2: Классно. Значит, я же еду в Польшу. Значит, там есть небольшой городок. В случае, если не удалось походить к лету. Кобылка называется городок. Плюс 20 градусов там.
3: В Волгограде облачно с прояснениями. Плюс 16. Сегодня вечерочком ожидается слабый дождь. Пока дует северо-западный ветер со скоростью аж 10 метров в секунду. Поэтому плюс 16 ощущается как плюс 10 больше. Днем до плюс 20, ночью до плюс 13. Завтра в четверг ожидается облачная с прояснением погода. Осадков синоптики нам не обещают, а там как пойдет. Плюс 21 днем и плюс 11 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
1: Реклама.
4: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шинасу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шинасу» по телефону в Волгограде 255-300.
5: Акция действует до конца июня 2024.

0: с Радиком на Волгоград FM.
1: Ну, давайте, ребятушки, звоните, пора бы уже. Напоминаю, что у нас есть конкурс «Нейрокод». Есть загадка.
2: Есть номер телефона, по которому можно с нами связаться, выйти в прямой эфир, да, и доказать, что ты победил искусственный интеллект. 39-101-5. Набирай обязательно и поболтаешь с нами.
1: Да, напомню, что в качестве приза сегодня разыгрывается пригласительно на двоих на постановку «Жанна Дарк Стори» для лиц 16+ лет от нашего спонсора ИП Вишагурина Дарьи Тамазиевича. Напоминаем, что у нас были, кстати, в интервью непосредственно исполнительница главной роли «Жанна Дарк Стори» в театре No Name. А спектакль называется, рассказывает о Жанне Дарк, девушке, которая объявила себя посланницей Бога, командовала королями-генералами, была сожжена как еретичка, а затем причислена к лику святых. Это история о том, как одни видели в ней сверхъестественную силу, а другие безумие. Соответственно, это все дело произойдет, когда конкретно разыграем, во-первых, билет на 22 июня, 19:00, ну и, соответственно...
2: Есть еще время, да.
1: Да, можете звонить, 39-101-5, прикольная история.
2: Да, есть время спланировать свои, в общем-то, выходные, да, или будние дни, в зависимости от того, 22-го у нас какой день недели. Набирайте 39-101-5, поверьте, расхватывают билеты, как обычно, очень быстро. Зал такой камерный, семейный, уютный, небольшой, вот, поэтому билетов, естественно, не так много.
1: Да, напоминаю, что это такая особая, значит, история с особым взглядом, то есть реально ребята поднимали
2: архивы вот этого суда,
1: который был непосредственно от Жанны Дарк, да. И, по сути, вокруг этого судебного мероприятия все и происходит в этом, в этой постановке. Еще раз напомню, что на двоих мы разыграем сегодня вот этот самый пригласительный. Еще раз, 39-105, это номер телефона для связи с нами. Чтобы выиграть конкурс, надо просто услышать небольшой музыкальный, значит...
2: Отрывок. Там загадка просто. Да. Зашифрованная детская обычная загадка, достаточно простые варианты ответа. В общем-то, повезет тому, кто просто быстрее среагирует и обладает более быстрой реакцией.
1: Да. Кто же с нами на связи? Алло.
2: Доброе утро.
3: Доброе.
1: Доброе.
2: Как зовут тебя, друг?
3: Алло.
2: Как зовут тебя?
3: Слава.
2: Слава. Да. Чудненько.
1: Что-то там со связью проблем, поэтому надеюсь, что все-таки ты услышишь загадку. Ты где-то за рулем сейчас?
3: Ну, я просто в машине сижу.
1: Понятно. То есть такое, ты сотрудник ГАИ, который ждет, пока кто-нибудь там попадется где-нибудь, нет?
3: Да.
1: Ну, пусть будет так, ладно. Хорошо. Значит, что у нас есть? У нас есть возможность нажать на кнопку сейчас, а у тебя есть возможность сделать у себя приемник погромче. Окей?
3: Приемник надо погромче сделать.
2: Да, да, просто включить и сделать погромче.
1: Чтобы услышать ту самую загадку.
3: Ага.
2: Все, мы слышим, что подключился. Делай погромче, и давай услышимся через пару секунд нашей загадки.

0: то отыщешь сердцевину.
1: Ну, как будто бы...
2: В жанре шансон у нас еще давненько ничего не было, надо сказать. Туши приемник.
3: Угу.
2: Так.
1: Что скажешь? Бывает зеленая, бывает красная.
3: Я так понимаю, это какая-то ягода, да? Зеленый и красный.
2: До сердцевины надо дойти.
1: Очень простой такой, понимаешь ли, фрукт. Простой, да нельзя.
2: Очень любит любил Стив Джобс этот.
1: Да.
2: Это.
1: Однажды кое-кто...
3: Арбуз там вроде ничего, не то вроде как...
1: Однажды...
2: Арбуз обожал Стив Джобс, действительно. В Быково приезжал часто.
1: Однажды кто-то попробовал и что-то уснул мертвым сном.
2: Или сделал открытие научное.
1: Прикольные подсказки мы накидываем.
3: Яблоко?
2: Абсолютно!
1: Конечно! Мы уж чуть было засомневались, точно ли ты сотрудник ГАИ, да? Значит, ладно.
3: Не, мы такие умные все сотрудники.
1: Как будто бы завуалированно сказал такую некомплиментарную форму. Значит, ладно, все, мы поняли, что ты все выиграл. Мы надеемся, что ты еще сможешь сходить 22 июня на вот эту постановку, называется «Жанна Дарк Стори». И прямо сейчас давай отметим победу в эфире, прокричи название нашего утреннего шоу 3-4.
3: 3-4.
1: Нормально.
4: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Доброго утра вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
5: Почисть ковер со скидкой 20%.
4: Со скидкой 20%?
5: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
4: Круто!
5: Звони 99-68-68.
4: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
4: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
5: Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
6: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Рубрика «Живи с этим» прямо сейчас стартует, друзья. Факты из мира интересного. Поехали.
3: Так, отправляемся в Португалию. Так. Там в библиотеке Жуанина при Куимбрском университете, это старейший университет этой страны, обитает множество летучих мышей. И не в запретной секции, а везде. Эти летучие мыши, их никто не гонит, с ними, наоборот, все, так сказать, дружат и сотрудничают. Летучие мыши ночью охотятся на насекомых, которые вредят книгам. Работники каждый вечер накрывают книжные полки специальными листами, утром убирают, ну, потому что память летучих мышей не попортил книжки. Подобное сотрудничество существует еще в одной португальской библиотеке, расположенной во дворце Мафра.
2: Прикольно. Я представляю себе, мы же сегодня отмечаем день библиотекарей.
3: Так.
2: Значит, библиотекари ночью, значит, включают прожектор с изображением летучей мыши. Типа, ребята, человек-комаров.
3: Этой библиотеке нужен новый герой.
2: И полетели герои. Вот, потом еще принесли 3-литровый бидон крови. Ну, чисто так, чисто. Не, это от нашего стола к вашему.
3: Они фруктоеды. Вообще.
2: Фруктоеды?
3: Да.
2: Ну ладно, просто я знаю, что летучие мыши ассоциируются
3: там
2: с
3: один вид только может
2: с вампирами.
3: Подпевать. На подсосе, так сказать.
2: Да, есть такие. Члены экипажа корабля «Аполлон-11».
3: Так.
2: Те самые Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз после возвращения с Луны были вынуждены проходить таможенный осмотр. В графе отправления таможенного бланка так и было написано «Луна». В графе прибытия Гонолулу, Гавайи. Был задекларирован и груз. Лунные камни и лунная пыль. Прикольно. Кто-то там из Сардинии песок тащит, а тут с Луны, ребята, пыль принесли.
3: А что у них в списке? Там же есть какие-то специальные там... Есть 100% же перечень предметов, которые надо декларировать. Что-то да, что-то нет. И неужели в этом списке был лунный камень?
2: Был внесен также лунтик. Его забрали.
3: И незнайка с луной такой. Наконец мне кто-то подбросит обратно.
2: Да, друзья, живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Любая женщина достойна любви. Но главное, любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
5: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Реклама.
1: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
2: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Да, ребята, до чего же доходят вот эти законы о приватности и прочем, да? Так. Значит, ну, мы знаем, что можно же там не подписывать какие-нибудь все документы, где нужно разглашать свои личные данные, еще что-то. Вот, во Вьетнаме.
2: Так, ну-ка.
1: Значит, на выпускном, который состоялся, ну, среди огромного количества, там, видимо, собрали несколько школ. Вот, это было на стадионе.
2: А, я видела.
1: Да.
2: Девочка потратила 6 часов, чтобы смайликами...
1: Более сотни смайликов она поставила на лица своих. А, значит, одноклассников, одношкольников и, может быть, даже другошкольников. Вот, для того, чтобы соблюсти их приватность. Но это действительно стоит дорогого. Когда, в принципе, сидишь среди людей, у которых приятные улыбки на лице. Правда, желтые при этом лица. Но это же и Вьетнам, здесь нормально.

0: далеко.
1: Там, ну, там вот прям реально на стадионе сидит вот эта дуга стадиона, да. И дальше пошли люди, море людей. Ну, то есть, был ли смысл вот туда запихивать смайлики?
0: То есть, даже в 4К разрешении при увеличении все равно вряд ли получится качество такое, чтобы можно было смотреть лицо.
1: Тем более, ну, Эльнура, нет, теперь мы можем говорить, что там же все одинаковые, да? Ну.
0: Блин, это Эльнур должен был сказать, а не мы, Дина. Он мог только шутить на эту тему.
1: Мы извиняемся.
0: Жесть, блин.
1: Мы бледнолицые тоже все на одно.
0: Ну, для...
1: На одну харю, я бы
0: даже сказал. Ну да, вот, соответственно. Посмотри на тебя и на меня. Вот, просто один человек. Значит, ребят, вы поняли, да,
1: мой
0: что...
1: Мой корейский друг так и шутил.
0: Да? Серьезно?
1: Да. Вы все европейцы, все на одно лицо.
0: Прикол. На самом деле, я не вижу ничего прикольного, ну, плохого здесь, если это в формате шутки подается, да? Вот, значит, у нас, между прочим, афроамериканцы и в целом африканцы, потому что иногда они себя говорят, я в Америке ни разу не был. Чего вы говорите? Ну, типа, я с Африки сразу здесь попал, да.
1: Я афрорусский, я из городища.
0: И они над собой шутят. Мне нравится аккаунт чувака, который, значит, ну, может быть, не его аккаунт, но суть в том, что я увидел видео, где вот эта знаменитая история, где мама проходит мимо негритенка, да. И говорит своему ребенку, я тебя негру отдам, причем так и написано. Вот, и отдает реально детеныша негру, и в итоге он потом стоит с 5 или 6 детьми, которых отдали ему, видимо, пугая. Вот, ну там вот, то есть, получается, это чисто самая ирония.
1: И полицейские такие, а мы? А нам что, теперь никто не отдаст?
0: Получается, что дядя в форме как будто бы уже, если в форме, кто правильно... Как его зовут? Забыл.
1: Наш, фармист, формат.
0: Наш знаменитый
1: стриптизер.
0: Остин. Точно, я забыл, думаю. Его же зовут как магазин. Ладно, ребят, все. Мы прощаемся с вами. Дина Косичкина была на связи.
1: И Олег Шара.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Реклама. Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
2: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Президент России Владимир Путин с 27 по 29 мая совершит государственный визит в Казахстан по приглашению президента. В рамках визита запланированы переговоры, посвященные укреплению стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами. В первый день визита, который начнется в среду вечером, лидеры двух стран пройдут неофициальный обед в формате тет-а-тет. Основные переговоры состоятся в четверг, 28 мая, где будет обсуждено множество вопросов, включая энергетику и экономическое сотрудничество. Ожидается подписание более полутора десятков документов, среди которых соглашение о строительстве атомной электростанции в Казахстане. Депутат Госдумы Каплан Паниш от партии ЛДПР предложил ввести понятие «социальные скамейки для маломобильных граждан и пенсионеров», а также упростить порядок их установки. Парламентарий считает, что скамейка со спинкой должна быть у каждого подъезда на расстоянии не более 30 метров, а жители должны иметь право устанавливать лавочки за свой счет без дополнительных разрешений, если соблюдены санитарные нормы. По словам депутата, для пожилых людей скамейка у подъезда – это не только элемент благоустройства, но и способ сохранить активность и общение. На данный момент процедура установки слишком сложна и требует собрания собственников, что для многих пенсионеров становится непреодолимым препятствием. В сквере имени Саши Филиппова в Ворошиловском районе Волгограда установлены топиарные фигуры. Из зеленых кустов сформирована целая композиция. Пролетка, запряженная двойкой лошадей, и вышедшая из нее на прогулку пара в костюмах конца 19-го, начала 20 века. Напомним, в прошлом году сквер реконструировали, заменили плитку, установили новую парковую мебель, восстановили памятник юному партизану. У подросткового клуба «Дружба» в Советском районе Волгограда появился новый спортзал. Здесь установили современные стеклопакеты, климатическую установку, обновили систему электроснабжения, сделали косметический ремонт и приобрели новый борцовский ковер и шведскую стенку. Обновление стало возможно благодаря победе проекта «Бой с тенью» на региональном конкурсе местных инициатив. Волгоградская область заняла 3-е место в России по производству овощей, собрав в прошлом году свыше 1 миллиона тонн. Лидерами по сбору стали Городищенский, Среднеохтубинский, Быковский, Светлоярский и Ленинский районы. В структуре урожая преобладают морковь столовая, лук репчатый, а также томаты и огурцы. Волгоградские аграрии – лидеры по моркови и вторые в Российской Федерации по луку. Основную долю овощей, свыше 60%, вырастили крестьянско-фермерские хозяйства. На сельхозорганизации пришлось 29%, на хозяйство населения – 9,6%. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
3: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Терри Свимс записал песню для тех, кто еще ни разу не ошибался в прогнозах. Называется «Mr. Know It All». Спойлер, все равно все будет плохо. И это не пророчество, а просто наблюдение в среду, 27 мая. День, когда даже «Мистер Знай Все» или «Все Знай» не может сказать, сколько точно осталось до пятницы. Все делают вид, что контролируют ситуацию. Даже парень в наушниках, который сейчас кивает головой в такт. Предлагаю быть нам всем такими, как вы, парень, кивать головой в такт. Ведь есть под что. Dua Lipa, Illusion. Совсем скоро, чуть ранее, Kylie Minogue, Lights, Camera, Action. И на закусочку Кэлвин Харрис и Джей-Зи, Satisfy. Через одну минутку буквально. Всем желаю нехорошего дня, замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол».
4: 0+. Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
6: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
7: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует восточный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21, ночью до плюс 10. Местами ожидается небольшой дождь.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.
2: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.

0: Согласно последнему опросу службы охраны труда, 99% слушателей покидают дискотеки живыми. А 1%, ну, допустим, просто очень вовремя выходит за чем-нибудь покрепче. Группа «Риальто» предлагает аннулировать статистику и закрыть все двери. Трек с говорящим названием «No one leaves this discotheque life». Проверка гардероба откладывается на неопределенный срок. А вот следующие композиции не откладываются, да и никогда не будут. «Tokyo Hotel», «California Nights» прямо по курсу, а также «Dub Dogs», «Roof Time», «Golden Summer» через буквально одну минуту.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Саппорт. Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
6: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
7: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
8: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: кажется, количество желающих нырнуть в океан резко возрастает с наступлением календарного лета. Алек Зиба и Portugal's Man явно не из тех, кто предупреждает о холодных течениях и медузах. Трек называется «Dive into the Ocean», что в переводе с музыкального на человеческий означает «закрой глаза». Сделай глубокий вдох и забудь про сушу до следующего рекламного блока. Но этот трек... это не единственный трек, который предлагает нырнуть. Ведь есть еще коллектив BTS с композицией Swim. Они продолжат эфир в Угарат FM.
1: Реклама.
2: Собственники и руководители, хватит решать задачи в одиночку. Бизнес-клуб «Саммит» – это живое общение, свежие идеи и поддержка экспертного сообщества. Резидентство огромным количеством преференций и возможностей стоит всего 4000 рублей в месяц. Подробности на сайте businessclubsummit.rf.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся. ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: 101.5.
2: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
3: 12 часов.
2: Реклама.
4: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
5: Акция действует до конца июня 2026 года.
6: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Впервые в России создан и испытан электрический двигатель для высокоскоростных беспилотных судов, способных разгоняться до 55 км в час. Система включает электронный двигатель и цифровой контроллер для автономного управления, полностью разработан и произведен в России. Интерфейс управления работает с частотой 50 раз в секунду, а более 10 датчиков отслеживают состояние двигателя в реальном времени, что позволяет своевременно обслуживать его. Ресурс двигателя свыше 20 тысяч часов, а срок службы составляет до 20 лет.
9: Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал установить единые правила безопасности для массовых мероприятий в России после теракта в Крокус-Сити-Холле. Он предложил усилить роль Росгвардии, ужесточить требования к охранным организациям и разделить уровни защиты объектов. Также Слуцкий связал проблему с миграционной политикой и потребовал жестких мер против террористов.
10: В Палласовке 49-летняя женщина потеряла 8 миллионов рублей, поверив мошенникам, выдававшим себя за сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленники убедили ее передать наличные курьеру, которым оказалась 21-летняя жительница Пермского края. Полицейские задержали курьера в Калмыкии. Она призналась содеянным и рассказала, что успела передать деньги неизвестному мужчине. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый грозит до 10 лет тюремного заключения, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области.
11: Как пишет «Высота 102», летние каникулы для волгоградских школьников могут начаться уже с 27 мая. Соответствующие рекомендации выдал образовательным учреждениям Минпросвещения Российской Федерации. Они касаются учеников с 1 по 8 класса и 9-классников, которым не надо сдавать выпускные экзамены. Однако окончательное решение по дате начала каникул примут непосредственно в самих школах. Для учеников 9 и 11 классов уроки в школах закончатся в зависимости от расписания ОГЭ и ЕГЭ. К слову, в прошлом году многие школы отпустили учащихся невыпускных классов также с 27 мая.
12: В Красноармейском районе Волгограда на территории парка высадят свыше 3000 деревьев и кустарников. Благоустройство пройдет в несколько этапов. В общей сложности высадка лиственных растений затронет свыше 1,5 гектара. Всего на территории парка появится более 40 сортов клёна, барбариса, можжевельника, несколько сортов сосен и другие. В рамках первого этапа работ будут озеленена главная аллея парка. Это примерно 20% от общего объема будущего зеленого фонда. Деревья будут высаживаться преимущественно крупномерные, высотой от 3 метров, что позволит в короткие сроки создать на территории естественные теневые зоны.
13: Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
7: Информационный конвейер.
6: Реклама.
4: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
2: 12.05, город-герой. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. И да, совершенно верно, это бизнес-среда. Говорим о бизнесе и о его подводных камнях. Да и вообще, в принципе, не только. Ну и по традиции, мой сведущий тоже уже напротив меня. Евдокима Григорий, создатель и руководитель бизнес-клуба «Саммит». Гриш, привет тебе большущий.
3: Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Ну и у нас сегодня в гостях Волжский политехнический техникум. Ну и заодно и студент второго курса энергетической специальности. А в частности, замдиректора Басташвили Алена Владимировна. Добрый день.
4: Добрый день.
2: И студент, получается, второго курса, как мне доложили, Русского Данила. Привет тебе.
3: Здравствуйте.
2: Гриш.
3: Да, итак, сегодня очень интересная у нас тема. Это как раз, где бизнесу брать кадры. И вот мы недаром пригласили такой замечательный техникум. И вот, Алена Владимировна, расскажите, какие специальности вы готовите и в чем ваша уникальность на рынке образования?
4: Добрый день всем. И

0: практику на современном предприятии, получил диплом, помимо получил 2-3 рабочих профессий, помимо. Знает о предприятии практически все. Вот мы такие. Мы работаем в области горнодобывающей промышленности, химической, металлургической, в области транспортной и беспилотных авиационных систем, в области сервиса и других специальностей. Каждая специальность у нас, рядом с ней стоит партнер, работодатель, который обеспечивает нас, наших будущих выпускников, наших настоящих студентов, интересной практикой, лабораториями, различными современными аудиториями, мероприятиями, квестами, соревнованиями. Вот такие студенты у нас сейчас в Волжском политехническом техникуме, и таких выпускников мы даем Волгоградской области и стране в целом.
1: Замечательно, замечательно. Я думаю, что бизнес послушал уже, да, интересно, как же можно ваших выпускников взять себе на работу или на практику. Давайте зададим вопрос, ну, непосредственно, так скажем, человеку, который учится, да. Вот расскажи, как ты пришел в техникум, что интересного, какую специальность ты выбрал и кем ты планируешь быть после окончания техникума?
2: Хочу сказать, что в техникум я пришел по наставлению родителей, мне это нравится. Люблю проходить практики, потому что на ней мы работаем непосредственно на самих рабочих местах, все вживую. Нам позволяют включать станки, чтобы мы проверяли, как мы все подключили. Я думаю, у меня гарантированно будет рабочее место, куда бы ни пошел и в любое время.
1: А какое направление ты сейчас рассматриваешь как потенциальное направление своей будущей работы?
2: Я бы хотел сказать, что это электрик напрямую, прямо на заводах.
1: Угу. Да, на самом деле это сейчас очень востребованная специальность, потому что, ну, мы видим, какой кадровый голод у бизнеса, да. Алена Владимировна, расскажите вот поподробнее о тех направлениях обучения, которые сейчас есть.

0: Поэтому все, что необходимо, мы город в городе, который отлично может подготовить всех.
1: Спасибо большое. В следующем блоке мы продолжим интересный рассказ про техникум.
2: У меня дома как раз-таки шалят розетки. Я думаю, что после обязательно сделаем.
3: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517.
6: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
7: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
9: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный «ХВЛ Джолион». Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в «Каскад Авто». Телефон 24-14-03. Код города 84-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград-ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-западный ветер со скоростью 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20, ночью до плюс 13. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шиносу» по телефону в Волгограде.

0: «Бизнес-среда» на Волгоград-ФМ.
1: 12.17 в Волгограде. Маршмелло своей композиции «Феникс» возродился из пепла, как та самая птица «Феникс». Я бы сказал то же самое про студентов Волжского политического техникума, но у них и с первого раза все хорошо, им не приходится. У нас тут, значит, небольшая рокировочка. Заведующий по профориентационной работе Утишева Наталья Вячеславовна, добрый день.
2: Добрый день.
1: И студент второго курса энергетической специальности Блинков Данил. Тебе тоже привет.
3: Здравствуйте.
4: Да, итак, мы продолжаем, и у меня вопрос к Наталье Вячеславовне, естественно, про профориентацию. Расскажите, как вы подводите, как вы мотивируете будущих абитуриентов прийти в ваш техникум?
2: Дело в том, что мы должны получить мотивированного студента.

0: рассказываем о каждой профессии, причем это делают больше ребята. Дети лучше слушают детей. И пусть все знают, что технари, они не только руками делают, но они должны быть организаторами. Они должны красиво говорить и уметь продавать свои специальности. Понятно. Почему? Потому что у нас рыночная экономика, и это самое главное, не надо забывать.
1: Отлично, да. Вопрос, Данил, а как ты так получилось, что ты оказался в этом техникуме? Твой путь?
2: Да все очень просто. На классном часу в школе услышал про Волжский политехнический техникум и решил сразу туда идти. Да и тем более у меня все мои родственники работали, были электрики и работают электриками. И я решил просто продолжить их...
1: Династию,
2: да.
1: Отлично. Ну а какие ты делаешь вот после обучения сейчас выводы? Востребована ли будет эта специальность? В каком направлении ты будешь двигаться дальше?
2: Я буду двигаться также в направлении своих родителей. Буду также продолжать работать электриком. Профессия 100% востребованная,
1: конечно,
2: да.
1: Однозначно.
2: Вот. И будет востребовано еще очень много поколений.
3: Да. Потому что... Всегда вообще будет она востребована.
2: Да.
1: Все роботы на электрике.
2: Да, все технические профессии будут востребованы всегда. Их ничто не заменит.
1: Совершенно правильно, согласен. И вот дальше хотел продолжить Наталью Вячеславовну. Наталья Вячеславовна, все-таки вот расскажите, а какие новые технологии в обучении используете? Какие, может быть, у вас подходы, принципы совершенно новые?
0: Дело в том, что наши преподаватели, они проходят стажировку на наших работодателей. Поэтому у нас идет целенаправленно подготовка. И любое электрооборудование, оно имеет техническую, электрическую, электронную и пневмогидроавтоматику. Поэтому пока у нас есть хотя бы один электроприбор, мои студенты будут всегда востребованы на рынке труда. Это главное. А во-вторых, здесь очень важно быть все время в тонусе, потому что нельзя останавливаться.

0: искусственный интеллект, который сейчас внедряется очень-очень-очень быстро именно в технических специальностях, он не имеет куража, он не имеет риска. Он просто-напросто адаптируется к тем условиям и выбирает оптимальные решения. А вот человек – это душа, он дает искру. И вот мы должны создавать именно таких студентов, которые и творчески активны, и технически грамотны.
1: Замечательно. Вот даже я уже захотел к вам идти учиться, но обязательно отправлю к вам своего сына.
2: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Бизнес-среда на Волгоград FM.
1: В Индии Ахчо и Мод на 101.5. Новиночка и Шанде. Это бизнес-среда, напоминаю, 12.26 в городе Герой. Ну, а мы продолжаем общаться с нашими гостями, представителями Волжского политехнического техникума, в частности, с Аленой Владимировной и Натальей Вячеславовной. Говорим о том, как здорово учиться в этом техникуме. И я тут подумал, что жаль, что мне не 18. Как и тебе, Гриша, тоже, да?
2: Да. Ну, у нас есть дети, поэтому детей мы отправляем, уже поняли, куда? В Волжский политехнический техникум. И в связи с этим вопрос, Алена Владимировна, а как вам попасть, кого вы ждете, что интересного техникум предоставляет вот в рамках обучения?
3: Ждем всех. С 1 июня начинает работать приемная

образование, желание развиваться, конечно, учиться. Не только учиться, но и посещать театральные кружки, работать в студсовете, заниматься в КВН. Может быть, что-то вам понравится в астрономии, может, что-то в физике, может, что-то в экологии, может быть, что-то в электронике.

образования у нас. Но мы ждем такого замечательного абитуриента, который закончил 9 классов, получил аттестат об общем образовании, пришел к нам, нашел всю информацию. Если вдруг что-нибудь получил на дне открытых дверей на сайте volpt.ru, Волжский политехнический техникум легко набрать, и зашел в закладку абитуриенты, где вы

0: среднего балла аттестата. Супер. Кроме того, у нас преимущества есть. У нас есть замечательные партнеры-работодатели, которые заключают целевые договора. Все это вы можете узнать в приемной комиссии или на сайте Волжского политехнического техникума. И быть уже непосредственным будущим работником конкретного предприятия. У нас есть замечательное общежитие в шаговой доступности.
1: Супер.
0: И прекрасная столовая и буфет, где вас ждут со всякими вкусностями и сладостями. Ждем вас на набережной 1, город Волжский.
1: Да, Наталья Вячеславовна, я вот хотел еще вам этот вопрос задать. Скажите, пожалуйста, кого вы ждете и какой портрет вашего будущего абитуриента?
2: Мы ждем ищущих, талантливых ребят. И неважно, что у него, может быть, он плохо ходящий, плохо говорящий, плохо слышащие. У нас есть и специальности, которые рассчитаны на ребят с ОВЗ, с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому для нас важен сам человек. А вот уже творчески его проявить помогут наш замечательный педколлектив и наши работодатели, которые тоже заинтересованы в этом.
1: Да,
2: главное, человек.
1: Да, и как я говорил, да, вы помогаете еще с профориентацией. Да? То есть, если приходит к вам молодой человек и не совсем определился с направлением своей будущей деятельности, соответственно...
2: Лето самая горячая пора для меня, поэтому, конечно, встречаю сначала я. Я показываю ролики наших работодателей. Работает моя команда ребят, где сами отвечают на все вопросы. Поэтому приходите, мы всегда вас встретим.
1: Отлично, спасибо вам большое и до новых встреч на уже в компании ваших будущих работодателей в Волжском политехническом техникуме. Сегодня был классный эфир. Спасибо большое.
3: Остается лишь пожелать удачи и развития данному техникуму, чтобы вкусно кормили и был компот. Все. Всем пока.
4: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
1: Привет, соседка. А вы куда?
2: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
3: Федеральная сеть «Лекарсервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Собственники и руководители, хватит решать задачи в одиночку. Бизнес-клуб «Саммит» – это живое общение, свежие идеи и поддержка экспертного сообщества. Резидентство огромным количеством преференций и возможностей стоит всего 4000 рублей в месяц. Подробности на сайте businessclubsummit.rf.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
3: Вилла ДПК. Терраса на века. Террасная доска, ступени, ограждения, грядочная доска. Фасадные панели по ценам завода. Звоните 26-54-04.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Виноград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
2: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
0: Твое время. 12 часов.
2: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
6: Информационный конвейер.
7: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Россия рассматривает возможность приостановки или денонсации соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов в Армению. Это решение может быть принято в ответ на стремление Армении вступить в Европейский Союз. По соглашению 2013 года Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. Москва продает Еревану нефтепродукты и газ в объемах внутреннего потребления, утвержденных индикативными балансами. При этом реэкспорт в третьи страны запрещен. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал установить единые правила безопасности для массовых мероприятий в России после теракта в Крокус-Сити-Холле. Он предложил усилить роль Росгвардии, ужесточить требования к охранным организациям и разделить уровни защиты объектов. Также Слуцкий связал проблему с миграционной политикой и потребовал жестких мер против террористов. Летом текущего года в Волгограде планируется открыть 3 городских пляжа. 2 с купанием на Сарепском полуострове и острове Сарпинский и 1 место отдыха у воды без купания на Ельшанской набережной. Это больше, чем в прошлом году, однако недостаточно для города-миллионника. Открытие пляжа задержится из-за высокого водосброса на Волжской ГЭС и необходимости дождаться прогрева воды до 18 градусов по Цельсию. Также требуется заключение Роспотребнадзора о безопасности водоемов. Волгоградский блогер-ботаник Михаил Журавлев начал эксперимент по выращиванию клубники на дне водоемов ЦПКО, чтобы проверить возможность культивации растений в нестандартных условиях и приблизиться к мечте о выращивании культур в космосе. Для опыта он создал герметический батискаф со стеклянным куполом. В качестве источника света используются светодиоды на аккумуляторе. Для контроля параметров внутри установлены датчики влажности и уровня воды. Ход эксперимента фиксируется герметичной видеокамерой. Погружение прошло успешно. По мнению следователя, низкая температура и повышенное давление могут изменить цвет и вкус плодов, что позволит получить уникальные сорта для экстремальных условий. Социально-досуговый центр «Перекресток» Дзержинского района Волгограда вошел в топ-150 «Добро» центров России по итогам прошлого года за высокие показатели в добровольчестве и поддержке гражданских инициатив. Эксперты оценивали развитие гражданской активности, участие в развитии сообщества, ассоциации «Добро.РФ», инфраструктуру и образовательную деятельность. В числе лучших также оказались центры «Паритет» Кировского района, «Ровесник» Краснооктябрьского района и молодежный центр Тракторозаводского района. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
6: Информационный конвейер.
2: Реклама.
8: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515-015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Знакомое чувство, да? Нажал повтор, потому что первый раз прошло мимо ушей. Потом нажал еще раз, потому что понравилось. Потом понял, что фраза «попопонго» застряла в голове намертво. И теперь это новая личность. Лучшее описание этого цикла дали Рефсиан, Рауль Хандра и Вайскит. Название простое. Лечение от навязчивого повторения не предусмотрено, друзья мои. Еще раз всем здравствуйте. 27 мая, среда. Продолжаем ей наслаждаться. Ну, насколько это возможно. У нас для этого есть музыка на волне твоего города. Джастин Бибер. Первые 30 минут «Sorry». Также появится акцент сэра Миша Миллер. «Don't Leave» и раньше них «John Summit» «Shades of Blue». Ну и, конечно, не забывайте про повтор рубрики «Встречка» в 13.15.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26 05 39 26 05 39.
5: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
6: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-западный ветер со скоростью 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до +20, ночью до +13. Местами небольшой дождь.

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Да, значит, у нас вот какой был вопрос вчера. Значит, Александр, добрый день, купил «ХВЛ Джолион». Есть два вопроса. Как эксплуатировать робот? Слышал, что нужно на светофорах включать нейтральную скорость. И какой бензин лучше заправлять? Рекомендовано 92-й, но здравый смысл говорит, что с турбиной лучше 95-й.
4: Слушай, ну, вообще, на самом деле, по статистике у нас как бы не 95-й и 95-й. Во многих регионах там вообще не то октановое число, поэтому я бы лил 95-й. Робота этого не надо переключать нейтральное положение. Роботы с сухими сцеплениями, чаще всего, допустим, американского, японского производства, они действительно требовали перевода в нейтральное положение, потому что иначе это приводило к выгоранию второго сцепления. Но современные, которые находят в мокрых ваннах роботы, они спокойненько себе ездят. С утра драйв, вечером паркинг.
5: Доброе утро, Александр. Это Сергей,
4: да,
5: звонит.
4: Доброе.
5: У меня такой вопросик. Хотел бы посоветоваться выбор кроссоверов Kia Sorento или Hyundai Santa Fe. Что посоветовать? 18-20 год.
4: Ну, по сути, вы смотрите одно и то же. Тут надо

0: Просто понимать, в каком состоянии вы увидите автомобиль, я бы не скидывал ни то, ни другое со счетов. Чуть интереснее мне в управлении показались настройки на Сорентах, но, опять же, возвращаясь к вопросу о тех тележках, которые корейцы юзают, одна и та же тема, одни и те же практически вопросы. Чаще всего под ревизию попадают, что это заглянуть в моторы, что происходит в цилиндрах, что происходит с катализатором, также чекнуть, и обязательно чекнуть полный привод, потому что на систему полного привода там сильно воздействует влага. И если она туда уже попадала, то могут возникнуть в дальнейшем проблемы с заменами, чего не хотелось бы. А возраст уже такой, когда надо вот пограничное состояние ловить. Пробег, скорее всего, будет уже под сотку. Поэтому тут надо внимательно изучить вот эти три спектра. Все остальное, да, там электроника достаточно хрупкая, но она, как правило, уже от сильной эксплуатации страдает. Что касается вместимости, мне лично было интереснее Sorento Prime, но, опять же, это не панацея и не обязательно именно эту версию смотреть. Версии с двумя рядами фактически тише. Почему? Потому что сзади багажник не изолированный, и любые камушки, там еще что-то, да и просто как бы шумоизоляции там по сути нет. А вот когда там есть третий ряд сидений, он тише. И вы будете совсем по-другому уже акустический комфорт испытывать. Ищите варианты, которые нравятся вам по состоянию. И то, и другое, это практически одно и то же пальто, только в разном исполнении.
1: Ну, просто я слышал мнение, что как бы Sorento, он чуть-чуть пожестче, чем Санта-Фе.
0: Ну, вот я говорю, в управлении настройки подвески мне понравились больше на Sorento. Но у каждого свои видения, то есть тут не бывает чего-то общего, надо просто понимать. Либо вам чуть больше за управление хочется упереться, либо за комфорт. Но я бы не сказал, что и то, прям какие-то резкие, пограничные, друг от друга отличающиеся вещи. Просто на одном амортизатор чуть пожестче, на другом нет. Вот и все. Sorento многие брали, потому что он типа выходил попозже, доработочки какие-то там были и так далее. Но это мнимость, на мой взгляд. И если тележка одна, то кардинальные вопросы, они остаются все теми же.
1: То есть по проходимости они одинаковые? Оба варианта.
0: Я бы вообще ни то, ни другое для проходимости именно не смотрел. Ну, слишком простовато.
1: Ну, я так чисто легко, я не говорю там про сильное.
0: Да, абсолютно одинаковые, ничего такого. Ни там, ни там каких-то прорывных моментов вы не найдете. Не отличаются они.
1: Я понял. Спасибо огромное.
0: Спасибо и вам. Удачи. Еще успеем быстренько один вопросик разобрать. Если есть возможность дозвониться, быстрый вопрос, быстрый ответ. 39-101.5 – это наш номер телефона. Дозванивайтесь прямо сейчас. Алло.
2: Алло, доброе утро, Александр. Доброе утро, Олег. Всем слушателям.
0: Привет.
2: Вот, да такой вопросик. Вот езжу на Логане, да, 21-го года. Вот сразу скажу, с нуля вот он в такси работает. Вот сейчас пробег 387 тысяч уже. Вот. И вот услышал там за катализатор, говорили, вот крайний раз, когда вот масло менял, того делал, он его там вскрыл, выпотрошил, там пол коробки этого хлама, который там обычно я не знал, просто я первый раз при мне это делалось. Он, вот до того момента он говорил, он мне предупреждал, говорит, что его надо, говорит, это, он подтупливал меня, подтупливал, вот на самом, сейчас стал лучше ехать, но периодически вот на

возможно, не самая короткая песня в истории, всего лишь 1 минута 37 секунд, но, тем не менее, написано, когда Файк сидел под домашним арестом в какой-то каморке во Флориде, а он просто ненавидел быть бедным и скучал по девушке. Вот проходит 8 лет, и внезапно этот трек становится главным.

0: 101.5.
1: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
0: Твое время.
2: 14 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних...

0: 91,5.
1: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
2: Информационный конвейер.
3: ГРАТ-ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В России создадут единую программу исследований по кибербезопасности, чтобы объединить усилия ведущих игроков рынка для поиска уязвимостей в искусственном интеллекте, интернете вещей и других новых технологиях. Это поможет выработать общую стратегию защиты от современных угроз. Сбербанк планирует в 2020 году.

0: 2007 году вывести на рынок собственную ERP – платформу нового поколения с потенциалом более 20 миллиардов рублей и станет главным разработчиком искусственной интеллект-системы для управления российской орбитальной станцией. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил включить расходы на капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию детских лагерей в инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Слуцкий подчеркнул, что многие лагеря устарели и нуждаются в обновлении, но не имеют для этого средств. Расширение налогового вычета, по его мнению, станет эффективной мерой поддержки, позволит лагерям ремонтировать здания, обновлять инфраструктуру и оснащать площадки для отдыха и обучения. В результате дети получат современные и безопасные условия для отдыха, а нагрузка на региональные бюджеты снизится. 27 мая в трех муниципалитетах Волгоградской области запланировано временное отключение централизованного газоснабжения. Как сообщает «Газпром» межрегионгаз Волгоград, ограничения связаны с проведением ремонта на участках газопроводов и газораспределительных станциях высокого давления. В результате с 8 часов 27 мая до 8 часов 28 мая без голубого топлива останутся потребители Октябрьского района. 27 мая с 9 до 13 часов будет временно приостановлена поставка газа потребителям, проживающим в городе Волжском, по адресам на улицах Медведева и генерала Карпышева. С 8 часов 27 мая до 8 часов 28 мая будет временно приостановлена поставка газа потребителям Котельниковского района. В избежание несчастных случаев потребители газа просят быть предельно внимательными и не оставлять в указанные часы включенным газоиспользующее оборудование. В центральном районе Волгограда началась реконструкция бульварной зоны на проспекте имени Ленина на участке от улицы Комсомольской до аллеи Героев, где будет создана тематическая зона памяти знаменитого режиссера и политического деятеля Станислава Габарухина. Специалисты подрядной организации уже демонтировали старую тротуарную плитку с пешеходных зон и ведут работы по прокладке подземных линий, электропередачи и парилочного водопровода. Также им предстоит высадить около 1000 деревьев и кустарников, установить новые скамейки и мусорные урны. В поселке Царицын под Волгоградом введен режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения скважины, что оставило часть жителей без питьевой воды в преддверии летнего сезона. Сеть водоснабжения зависит от трех скважин, одна из которых обрушилась и не подлежит восстановлению. Оставшиеся две не справляются с нагрузкой из-за повышенного потребления. Власти организовали подвоз воды по заявкам жителей. Для восстановления водоснабжения будет пробурена новая скважина. Режим ЧС позволил ускорить начало работ. Подрядчик уже готовится к бурению. Ожидается, что ситуация нормализуется в течение полутора недель. Жители просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и при необходимости обращаться за подвозом воды. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Эммануэля. Вот и я так тоже считаю. I Just Might в начале нового музыкального часа, который, кстати, обещает быть очень крутым. Holy Moly в продолжении Talk To You Later. Ricky Martin появится. Living La Vida Loca. Ну и продолжим мы сразу после короткой паузы вместе с коллективом Clan Carousel и их композицией Ride. Еще раз всем привет и шикарного дня.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса.

0: теперь превратился в обычный день.
1: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
2: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Шинасу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-западный ветер со скоростью 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 20, ночью до плюс 13. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шинасу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действуют и получай

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Вот каждый год одно и то же. Лето, все бегут на море, а потом сидят в телефонах и смотрят на воду. BTS предлагают альтернативу – плавать в прямом смысле. Или хотя бы символически. Трек под названием «Swim» на 101.5, и в нем нет ни одного спасательного круга. Зато есть Рэм, который до сих пор не понял, где на карте можно вздохнуть. Спойлер – нигде. Так что плывите, друзья мои, плывите по волнам Волгоград FM вместе со мной. Далее «The Second Voice» – «Let Me Be», а также «Алак» и «Халид» с новинкой «Dive Into Me».
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград FM. Реклама.
2: Муж просил подождать.
3: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-63-07. 8-927-060-63-07.
5: Вилла ДПК. Терраса на века. Террасная доска, ступени ограждения, грядочная доска, фасадные панели по ценам завода. Звоните 26-54-04.
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
7: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

Есть такая категория людей, знаете, начинают отношения и сразу думают, а чем это все закончится? Ответ всегда один – плохо. И ведь оказываются правы, потому что сами все испортили, пока гадали. Терри Свимс про это и поет. Трек называется «Mr. Know It All». Диагноз – саморазрушительное пророчество. Лечение – выключить голову и включить громкость. Ведь плакать уже слишком поздно. Кстати, акцент и Вивьен О'Хара с

0: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Твое время.
2: 15 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Власти обсуждают введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина из России для всех участников рынка. В настоящее время в Российской Федерации уже действует временный запрет на экспорт дизеля для непроизводителей, а ограничения на вывоз бензина распространены на производителей с исключением поставок по межправительственным соглашениям. Сергей Леонов от партии ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья, предложил повысить минимальный уровень заработной платы медицинских сестер до 130% от средней зарплаты в регионе. Он отметил, что это необходимо на фоне дефицита кадров и высокой нагрузки в отрасли. Леонов также подчеркнул, что зарплата должна быть дифференцированной и увеличиваться вне зависимости от уровня квалификации и стажа. Город Волжский присоединился ко всероссийской акции «День соседей». Как сообщают мэрии, мероприятие состоится 29 мая по 14 адресам. Программа, которая будет включать концерты, мастер-классы, спортивные состязания и угощения национальными блюдами, встречи с представителями власти и управляющими компаниями, приурочены к году единства народов России. Мероприятия праздников начнутся в 17.00. Депутат Наталья Семенова проверила модернизацию Качалинской школы номер 1. В здании с 1930-х годов для 233 учеников выполнен полный ремонт. Переделана кровля, фасад, классы, пищеблок, спортзал. И установлено новое оборудование, включая интерактивные доски. Депутат отметила высокое качество работ, подчеркнув важность комфортной среды для здоровья детей. В Волгоградской области за 10 лет построено 13 школ, а сейчас капитальный ремонт проходит еще более чем 1000 образовательных учреждений. Для безопасности жителей и санитарного благополучия зон отдыха в камышинских парках проведут акарицидную обработку. Как сообщили в мэрии, уничтожить клещей и других опасных болезнями насекомых будут в городском парке культуры и отдыха имени комсомольцев-добровольцев и в парке текстильщиков. Их закроют для посещения с 6 утра 27 мая до 6 утра 28 мая. В мэрии жителям и гостям Камышина приносят извинения за временные неудобства. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер.
1: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Знать это чувство, когда познакомился с кем-то, записать совместный трек решил только через 10 лет. А вот у Пнау именно так. Встретили мексиканских сестер из The Warning еще во времена Empire of the Sun. Потом ждали, думали, опять ждали, долго ждали, опять думали и, наконец, выпустили песню, которая заставляет открывать сердцу настежь, а называется «Ту карасон». А мораль сей басни такова. Если есть идея, не тяните 10 лет. Делайте прямо сейчас. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. Продолжаем. Продолжаем жить в среде, 27 мая. Сегодня на календаре. В этом нам поспособствуют, скажем так, Си Кальминонг, Дэнс Лон, Дюк Дюмонт, Оушен Драйв. Первые 30 минут и на закусочку Two Colors, Mad World. Кстати, прямо сейчас. Делай громче.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-западный ветер со скоростью 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до +20, ночью до +13. Местами небольшой дождь.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: ООО «Руссоль-курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: забавный факт. Танцевать одному можно даже в полной тишине. Но зачем? Сия Кайли Миног предлагает альтернативу громко и с полной уверенностью, что никто не оценит. Ну, потому что оценивать-то некого. Dance Alone в середине часа на Волгоград FM. Там, кстати, есть строчка про крик на вершине легких, что бы это ни значило. И про то, что слезы тоже часть танца. Короче, идеальный план на вечер. Включить, закрыть глаза и двигаться. Делать вид, что соседи не стучат вам в дверь или еще куда-нибудь. Ну, а мы с вами движемся далее. Биби Рекса и Faithless, New Religion, а также Маршмелло и Portugal The Man с новиночкой «Феникс» через минутку.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Фрага.
2: Реклама.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand Мюнхен. Проспект Ленина, 148.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

Факт, дорогие друзья. Большинство людей на этой планете получают деньги просто за то, что не исчезли. За талант, за результат, за креатив – единицы. А остальные – за присутствие. Брукс Экстиен знает эту правду и спела ее в треке «Pay to Exist». Предупреждение. После прослушивания может захотеться либо уйти в отставку, либо потребовать прибавку к жалованию. Назовем это так. За существование. Естественно. Отличная композиция. Ну, а прямо сейчас переместимся в небольшое прошлое. Lilywood и The Prick. Prayer in Sea. Легендарный трек. Поехали.

говорим, что любишь. Волгоград FM.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. 101.5.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 16 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
3: Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00 407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: Волгоград ФМ. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Президент России Владимир Путин с 27 по 29 мая совершит государственный визит в Казахстан по приглашению президента. В рамках визита запланированы переговоры, посвященные укреплению стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами. В первый день визита, который начнется в среду вечером, лидеры двух стран пройдут неофициальный обед в формате тет-а-тет. Основные переговоры состоятся в четверг, 28 мая, где будет обсуждено множество вопросов, включая энергетику и экономическое сотрудничество. Ожидается подписание более полутора десятков документов, среди которых соглашение о строительстве атомной электростанции в Казахстане. Депутат Госдумы Каплан Паниш от партии ЛДПР предложил ввести понятие «социальные скамейки для маломобильных граждан и пенсионеров», а также упростить порядок их установки. Парламентарий считает, что скамейка со спинкой должна быть у каждого подъезда на расстоянии не более 30 метров, а жители должны иметь право устанавливать лавочки за свой счет без дополнительных разрешений, если соблюдены санитарные нормы. По словам депутата, для пожилых людей скамейка у подъезда – это не только элемент благоустройства, но и способ сохранить активность и общение. На данный момент процедура установки слишком сложна и требует собрания собственников, что для многих пенсионеров становится непреодолимым препятствием. В сквере имени Саши Филиппова в Ворошиловском районе Волгограда установлены топиарные фигуры. Из зеленых кустов сформирована целая композиция. Пролетка, запряженная двойкой лошадей, и вышедшая из нее на прогулку пара в костюмах конца 19-го, начала 20 века. Напомним, в прошлом году сквер реконструировали, заменили плитку, установили новую парковую мебель, восстановили памятник юному партизану. У подросткового клуба «Дружба» в советском районе Волгограда появился новый спортзал. Здесь установили современные стеклопакеты, климатическую установку, обновили систему электроснабжения, сделали косметический ремонт и приобрели новый борцовский ковер и шведскую стенку. Обновление стало возможно благодаря победе проекта «Бой с тенью» на региональном конкурсе местных инициатив. Волгоградская область заняла третье место в России по производству овощей, собрав в прошлом году свыше 1 миллиона тонн. Лидерами по сбору стали Городищенский, Среднеохтубинский, Быковский, Светлоярский и Ленинский районы. В структуре урожая преобладают морковь столовая, лук репчатый, а также томаты и огурцы. Волгоградские аграрии – лидеры по моркови и вторые в Российской Федерации по луку. Основную долю овощей, свыше 60%, вырастили крестьянско-фермерские хозяйства. На сельхозорганизации пришлось 29%, на хозяйство населения – 9,6%. Курс валюты на сегодня – доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград-ФМ.
7: Информационный конвейер.
0: Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Это для всех, кто прямо сейчас смотрит в монитор, а за окном обычный двор, стройка какая-нибудь и пара голубей. Красивые места все-таки существуют, друзья мои. Просто билеты дорогие. Тиесто и Брианна Грейс предлагают нам бюджетную альтернативу. Закрыть глаза и представить, что мы уже там. Трек под названием Beautiful Place. Средин часа на Волгоград FM, где виза не нужна. Чемодан собирать не требуется. Единственная загвоздка. Трек идет всего 3 минуты. Но это не проблема, есть же и другие треки, их я озвучу прямо сейчас. Кайго и DNC Dance and Feed в первые 30 минут, чуть ранее здесь и Дэвид Гетта Supernova Love. И на закусочку Дэвид Эмс Rain Dance через пару минут. Это Волгоград FM, напоминаю, всем шикарного вечера.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Вилла ДПК. Терраса на века. Террасная доска, ступени, ограждения, грядочная доска. Фасадные панели по ценам завода. Звоните 26-54-04.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
8: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка». По будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
10: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный «ХВЛ Джолион». Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в «Каскад Авто». Телефон 24-14-03. Код города 84-42.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Шинасу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура

0: Реклама.
1: Доброго вечера вам желает ООО «Шина-Су», официальный дилер шин «Пирелли».
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-Су» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-Су» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: буквально первая строчка в этой песне. «Поймай потолок, пока он наклоняется». Звучит как инструкция по выживанию на дискотеке после третьего коктейля. Алан Рокстон смешали поп-транс и мелодичная техно. Получился трек, который балансирует между эйфорией и полной потерей координации. Называется «Вертиго». Правила простые. Если комната начала вращать, шатать, значит, все работает как надо. А если же нет, прибавить громкость. Кстати, для следующего трека это нужно сделать 100% в Индии с компанией Шаде, а также Кэлен Харрис и Джази. Satisfy. Не пропусти.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Шаде.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
4: Федеральная сеть Лекар-сервис приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. Лекар-сервис. Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50-11-50.
5: Предложение действует до конца мая 2026 года.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
10: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
11: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: судороги счастья прошли, друзья мои. Отпустила. Понго на 101.5. Это когда тебе говорят расслабься, а ты начинаешь дергаться еще сильнее. Я вижу, вы отрывались знатно. Вижу даже через даже сквозь колонки машин и приемники. Ну, а теперь серьезная новость, друзья мои. Завтра четверг, до пятницы осталась всего одна маленькая ночь или же большой сон. Тут кому как удобнее. В общем, не парьтесь, досыпайте. Ну, а с вами был по традиции я. Вот, мы с вами услышимся уже завтра. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
4: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно. Вкусно, атмосферно.
6: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
7: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 17 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Впервые в России создан и испытан электрический двигатель для высокоскоростных беспилотных судов, способных разгоняться до 55 км в час. Система включает электронный двигатель и цифровой контроллер для автономного управления, полностью разработан и произведен в России. Интерфейс управления работает с частотой 50 раз в секунду, а более 10 датчиков отслеживают состояние двигателя в реальном времени, что позволяет своевременно обслуживать его. Ресурс двигателя свыше 20 тысяч часов, а срок службы составляет до 20 лет. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал установить единые правила безопасности для массовых мероприятий в России после теракта в Крокус-Сити-Холле. Он предложил усилить роль Росгвардии, ужесточить требования к охранным организациям и разделить уровни защиты объектов. Также Слуцкий связал проблему с миграционной политикой и потребовал жестких мер против террористов. В Паласовке 49-летняя женщина потеряла 8 миллионов рублей, поверив мошенников, выдававшим себя за сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленники убедили ее передать наличные курьеру, которым оказалась 21-летняя жительница Пермского края. Полицейские задержали курьера в Калмыкии. Она призналась содеянным и рассказала, что успела передать деньги неизвестному мужчине. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый грозит до 10 лет тюремного заключения, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Как пишет «Высота 102», летние каникулы для волгоградских школьников могут начаться уже с 27 мая. Соответствующие рекомендации выдал образовательным учреждениям Минпросвещения Российской Федерации. Они касаются учеников с 1 по 8 класса и 9-классников, которым не надо сдавать выпускные экзамены. Однако окончательное решение по дате начала каникул примут непосредственно в самих школах. Для учеников 9 и 11 классов уроки в школах закончатся в зависимости от расписания ОГЭ и ЕГЭ. К слову, в прошлом году многие школы отпустили учащихся невыпускных классов также с 27 мая. В Красноармейском районе Волгограда на территории парка высадят свыше 3000 деревьев и кустарников. Благоустройство пройдет в несколько этапов. В общей сложности высадка лиственных растений затронет свыше 1,5 гектара. Всего на территории парка появится более 40 сортов клена, барбариса, можжевельника, несколько сортов сосен и другие. В рамках первого этапа работ будут озеленена главная аллея парка. Это примерно 20% от общего объема будущего зеленого фонда. Деревья будут высаживаться преимущественно крупномерные, высотой от 3 метров, что позволит в короткие сроки создать на территории естественные теневые зоны. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
6: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград FM.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это Рябцев Fashion Show. На этой неделе снова выходит по своему графику. Каждую среду в 17:00 вы можете слышать наши потрясающие модные голоса Алексея Рябцева и Виктории Сотниковой, которая, кстати, Вика моя соведущая, девушка, которая не только разбирается в моде, но и обрамляет моду в глянцевые слова.
2: Да, всем привет. Мы тут, как обычно, решаем, что именно в среду, каждую неделю нам нужно помогать немножечко раздавать модных вибраций, да, на весь наш город.
1: Слушай, это вот ты знаешь, вот пока ты сейчас говоришь про модные вибрации на весь город, я так понимаю, что мы, кстати, с тобой один из таблоидов нашего региона, который раздает, как ты говоришь, моду на всю область, между прочим.
2: Нам пора уже расширяться. На весь Юфон надо вещать уже.
1: Пора выходить.
2: Вот, пора. Так, ну я, конечно же, всем напомню, что наша тут, да, самая главная наша звездочка сидит, Алексей Рябцев, персональный фэшн-стилист и генеральный продюсер бренд-фото и видеосетов для экспертов и организаций, кастинг-директор легендарного модельного агентства VG Models, а также главный стилист РЦ «Акварель».
1: Ой, да, все это я, и очень рад, что все у меня это есть, еще прибавляется и прибавляется, ну а самое главное, о чем мы хотим сегодня поговорить, как раз-таки вот о том ощущении, когда ты себя так вот твердо чувствуешь во всех ипостасях, да, о своей собственной жизни, там есть стабильный доход, может быть, свой собственный успешный бизнес, там жена красавица, дети отличники, спортсмены, чемпионы, там хорошая классная машина, которой ты доволен, место, где ты живешь и так далее и тому подобное. Ну, а самое главное, что как раз-таки дает нам и какую дает нам уверенность тот внешний вид, о котором мы с вами совсем недавно говорили, да? В прошлый раз мы с вами обсуждали как раз-таки тему того, почему мы себя чувствуем некомфортно в той или иной одежде и почему мы бываем с собой недовольны. А сегодня как раз-таки мы с Викой хотим поднять тему того, как можно быть более уверенным, более, скажем так, сильным при классном внешнем виде.
2: Ну да, в целом, мне кажется, тема такая подтверждений, но и раз это очень важно, потому что как бы мы ни говорили, что вся уверенность идет из себя, изнутри, надо вот стоять проще на ногах, на начальных этапах тебе иногда нужна вот эта вот опора, да, тебе нужно где-то питаться или еще что-то, и так недавно я поняла, у меня периодически бывает синдром самозванца в профессиональном плане, да, что ты такой, блин, а я точно, у меня есть
1: точно
2: эти навыки,
1: я.
2: Ну типа я могу там, и ты боишься иногда прыгать выше, тебе кажется, ты не владеешь еще какими-то навыками для там каких-то моментов. И тут я недавно благодаря одной бумажке просто так поняла, что, а у меня опыт 6 лет уже там,
1: вот
2: да?
1: Так вот.
2: А, там каких-то, в какой-то там моей сфере или еще что-то. Я такая думаю, блин, так, ну, я на своем месте. И просто в каких-то задачах ты начинаешь сравнивать, кто как работает и как ты. Тут нашел решение, тут сориентировался, там всех спас, условно, знаешь, в этой задаче ты такой, нет, ладно, я молодец, типа, знаешь, там еще что-то. И вот это правда такая штука, мне кажется, которую и во внешнем виде девчонки часто, вот особенно девчонки,
1: да,
2: ищут эту
1: подпитку.
2: И мальчишки, да. И это прям такая штука, которая тебя может так сильно вытянуть, мне кажется, и немножечко перевернуть твой взгляд. Ну, а если у вас есть вопросы, присылайте их на наш эфирный Макс или Телеграм по номеру 8-927-522-101.5, и мы на них ответим далее. Ну, а пока немного музыки.
0: Рябцев Fashion Show. Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 6 июня. Second Hand München. Проспект Ленина, 148.
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красный икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
7: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
8: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34». Озеленение 34. Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте озеленение34.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 38%. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем +21, ночью до +1.

0: изначально не был, ну, либо воспитан в такой среде, где он может быть лидером, где с его мнением считаются это и семья, и социум, и рабочий коллектив. Вот. Но здесь, что очень часто возникает для самого человека, он понимает, что он загнан в какие-то рамки, mm-hmm. ему хочется проявляться, но он либо не может этого сделать с точки зрения того, что у него нет ни эмоционального, ни психологического, ни какого-то еще опыта, чтобы громко и ярко сказать о себе: вот я здесь, я специалист, я готов там вам помочь, или приходите ко мне, я решу вашу проблему, или, ребята, у меня есть блестящая идея. И часто нам приходят на помощь именно внешний вид, именно с помощью внешнего вида, одежды, обуви, аксессуаров, там, макияжа, косметики у девчонок, да, плюс там изменение цвета волос, стрижки, формы. Эта уверенность, она приобретается, но приобретается она извне. Если вдруг нам недостаточно ресурса изнутри, мы его начинаем где-то искать. Мы идем к нумерологам, тарологам, там еще каким-то специалистам в мягких нишах, психологам, опять же, которые помогают нам что-то прорабатывать. Но самый простой и бесплатный именно для вас способ преобразиться и обрести уверенность в себе — это просто пойти в магазин и переодеться. Это очень хорошая, кстати, психоэмоциональная практика, когда вы заходите в магазин, выбираете те вещи, которые нравятся именно вам, не вашей маме, подруге, сестре, либо мужу, либо еще кому-нибудь, и вы просто надеваете эту одежду, смотрите на себя в зеркало и понимаете, кайфно вам в ней или нет. И здесь, несколько раз изменив свой образ, вы найдете mm-hmm. именно тот, который будет вам доставлять удовольствие. И именно это даст вам вот эту подпитку каждый день, когда вы будете выходить из дома, смотреться на себя в зеркало и понимать, что да, я сегодня круто выгляжу, и я сегодня победитель или победительница этого мира, и я могу просто все. И вот этот вот небольшой триггер, который каждый день будет вас сопровождать, он дает возможность вам и расти профессионально, и обзаводиться новыми знакомствами, возможно, изменить семейное положение, да, там вступить в брак, либо наоборот жениться, ну и так далее. То есть получать гораздо больше благ цивилизации и человечества, которые вы можете получить, не дополучая их сейчас.
1: Угу. Мне кажется, есть еще один момент такой про сам характер, про личность, который может на это все влиять, но мы это оставим сейчас на следующий выход. У меня такая небольшая своя теория еще родилась, угу. такой пункт, который, от которого зависит, как, наверное, еще работать с человеком, какая вот ему подпитка разная может быть нужна в зависимости от того, вот что там внутри у него творится, да? Что
0: конечно.
1: Это за человек и так далее. Вот, но если у вас остаются вопросы или появляются свои какие-то, то обязательно пишите нам, мы на них ответим, все обсудим. Можете, кстати, и предлагать свои темы. Вот, ну а пока прерываемся, послушаем немного музыки и совсем скоро к вам вернемся, поэтому не переключайтесь.
2: Рябцев фэшн-шоу. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17:27 в Волгограде. Рябцев фэшн-шоу продолжает рассказывать о том, где же найти вот эту уверенность в себе и в своем внешнем
2: просто
1: виде.
2: Просто и быстро, да.
1: Да, у меня,
2: просто,
1: кстати, вот есть, знаешь, какая теория, что все же зависит еще от характера человека. Вот есть люди, которые условно, они родились такие без комплексов. Вот они воспитанные, они воспитывались, знаешь, в поддерживающей такой всегда атмосфере, что они не боятся проявляться. Ну, то есть это люди, которые могут, нарядиться вот так, как условно натянуть носки, как перчатки, и открыть ногу, просто дверь с ноги, залететь, и я звезда.
2: Вот, вот у него... прям вообще четко мой портрет описала.
1: Так я с тобой работаю уже сколько лет. Времени, то есть, условно, ты залетаешь уже сразу, я звезда, и от твоего ощущения я звезда. Люди начинают давать тебе подпитку, он звезда. А есть люди, которые, знаешь, он как первый раз на сцену идет, и он немножечко боится, и надо, чтобы его, пока вот он пытается проявляться сейчас стеснительно, все время похлопывали по плечу и говорили: ты молодец, ты молодец, ты молодец. И только тогда он уже берет и расправляет свои плечи и уже сам может нести остальным людям, которые еще не знают, что он молодец.
2: Да.
1: Вот и как бы тут тоже надо же... Вот как второму типу быть? Мне кажется, вот первым им не сложно в целом, да? Они сразу подключаются.
2: Слушай, им, в принципе, и внешние какие-то аспекты не нужны для того, чтобы подпитываться и проявляться.
1: Но чуть-чуть все равно нужны.
2: Ну, а вот второму типу как раз-таки нужны специалисты, которые могут им в этом помочь, да? Это могут быть и психологи, это регрессологи могут быть какие-то, и тарологи, возможно. У каждого своя опора, которую он сам для себя ищет.
1: Кто во что верит.
2: Да, но самое, опять же, говорю, простое и быстрое, это, конечно же, переодеться. У меня на практиках были такие случаи, когда ко мне приходили клиенты, и им просто нужно было со мной поговорить. Да, им, возможно, просто поговорить и просто пойти в магазин, чтобы я им показал, как они могут выглядеть. Да, то есть такая услуга, как шопинг-сопровождение, а есть услуга у меня, по крайней мере, в линейке она появилась, это шопинг-практика. Когда ты приходишь с клиентом в магазин и показываешь, как он может выглядеть. И это очень круто работает с девушками особенно, потому что когда они выходят из примерочной и смотрят, как на нее, на этих девушек смотрят просто люди, которые находятся в магазине, мужчины, которые пришли с другими женщинами, люди, которые работают в этом магазине, и просто женщины, которые также стоят в примерочной, здесь нужно видеть, как меняется человек именно психоэмоционально, как у него начинают гореть глаза, как у него расправляются плечи, как ты говоришь, и как он начинает себя нести просто даже перед зеркалом в этом небольшом пространстве, буквально там 4-6 квадратных метров. Поэтому самый простой и действенный способ — это, конечно же, прийти к специалисту и сказать: слушай, помоги, я хочу, но вот мне недостаточно опоры. И когда мы говорим о том, чтобы переодеться или о личном бренде, то визуальное восприятие — это ваша визитная карточка. То есть это то, когда еще не нужно ничего говорить, а ты просто появляешься в обществе, и все сразу понимают, что ага, ты классный специалист, с тобой, скорее всего, здорово, интересно, и, скорее всего, будет кайфово вести дела.
1: Ну, как мы заметили, Леша очень классно умеет продавать свои продукты, личный бренд развит максимально, потому что, мне кажется, уже очень многие люди ищут, да, где написать Алексею Рябцеву и записаться, да, на такую практику, потому что, ну, правда, звучит как что-то такое хорошее, сеанс, как у психолога, который тебе сильно поможет, да. Ну, а пока немножечко уходим на сеанс музыки.
0: Рябцев фэшн-шоу. Реклама.
3: Доброго вечера вам желает ООО «ШинаСу», официальный дилер шин «Пирелли».
4: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «ШинаСу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «ШинаСу» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Реклама.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
3: «Волгу» приглашает на родительское собрание. Поговорим о поступлении в ВУЗ и университетский колледж. Ждем родителей абитуриентов из Волгограда и районов Волгоградской области. 31 мая с 11.00. Подробное расписание на сайте «Волгу». Категория 0+.
4: А ну, уступи микрофон.
5: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все в «Премьер Строй Волгоград». 60-57-50. Фу, успел.
6: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
7: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
8: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
9: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17.41 в Волгограде. Рябцев фэшн-шоу продолжает обсуждать, где же найти те самые крючочечки, подпиточки, к нашей уверенности в себе и вот к уверенности именно нашего внешнего вида.
2: Ну вот, кстати, я могу сказать, это не только одежда, обувь и аксессуары, да, которые радуют нас, да, вот опять же, небольшие покупки, которые вы можете совершать и просто радовать себя. Я сейчас не про шопоголизм, а как раз-таки про то, чтобы наоборот радовать себя и благодарить за какие-то успехи, которые вы делаете в жизни, и преображать себя. Да, это могут быть какие-то там кулоны, серьги для девчонок, кольца, браслеты. Это все очень актуально. И небольшое количество сейчас брендов, даже наших волгоградских брендов, которые выставляются на различных маркетах, предлагают очень хороший ассортимент и качество.
1: Ой, у меня, кстати, в эту тему знаешь, какой есть момент?
2: Давай.
1: Я настолько привыкла к кольцам, причем мне нравятся именно массивные кольца.
2: Да, я заметила.
1: И я прям как будто, когда я без них, у меня руки как будто бы голые. Знаешь, это ощущение? Да. Нет такого уверенности в твоих жестах или еще что-то. А ты надеваешь вот это одно огромное кольцо, и сразу вот внутри такое, все, я готов, я босс сегодня.
2: А Вика сейчас говорит еще и как специалист, который занимает руководящую должность, а крупное украшение — это все-таки аксессуар влияния, который заставляет аудиторию на тебя смотреть, наблюдать за твоими жестами и, естественно, слушать тебя, то, о чем ты говоришь, если такого рода аксессуары расположены в портретной зоне. Да? То есть мы всегда должны уделять внимание нашей портретной зоне. Почему? Потому что люди, которые начинают с нами коммуницировать, они смотрят нам в глаза, они смотрят на нашу мимику, жесты, потому что они считывают нашу эмоцию и стараются понять вообще, в каком мы расположении духа, в каком настроении, настроены ли мы на работу и так далее, и так далее. Ну, а в принципе, если продолжить, да, тему ништяков, которые нам помогают быть более уверенными в себе, это, конечно же, косметические процедуры. Да, это и массажи различного рода, и это уходовые какие-то процедуры, которые женщины очень часто себе делают. Я очень рад, что и мужчины начали за этим следить, потому что антистрессовые, например, массажи для лица, которые представляют сейчас даже барбершопы, да, то есть парни очень активно начали следить за собой, приходить в барбершопы, приводить бороду в порядок, усы в порядок, ухаживать за стрижкой, за головой и так далее. И сейчас как дополнительная услуга есть в барбершопах, абсолютно, мне кажется, во всех нашего города, даже так в банных комплексах там еще, это как раз-таки массаж лица, да, то есть лицо это как раз-таки та часть нашего тела, которая больше всего подвержена стрессам, и этот стресс всегда отражается на лице, то есть большое количество мимических морщин, которые спазмируются, и здесь необходимо их расслабить. И когда этот процесс происходит, процесс расслабления с помощью массажа, здесь ваше тело говорит вам спасибо, и вы чувствуете себя гораздо более уверенно, потому что вы не только видите результат в зеркале, да, вы на себя посмотрели, выглядите моложе, свежее, да, как будто поспали там 15 часов, но и в то же время вы уже выходите после процедуры как человек, который, о, вот я себе уделил внимание, я уделил себе время, значит, я этого достойна, если я достоин, значит, я молодец. Все, это еще один плюсик к вашей положительной карме, которая дает вам возможность быть более уверенным в себе.
1: Ну и сюда же я так быстро приплюсую, что занятие спортом, физическая так, активность, однозначно, она сюда же идет, потому что когда ты видишь в зеркале результаты тренировок, ты видишь вот это свое тело, это тоже ты сразу увереннее, и ты по-другому начинаешь носить одежду.
2: Да.
1: То есть ты ее несешь уже по-другому и можешь себе позволить уже другие наряды. Вот, ну а пока переключимся немножечко на наши прекрасные танцы. Тоже физическая нагрузка, кстати.
0: Рябцев фэшн.

0: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
1: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Муж просил подождать.
6: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 31 мая. 43-55-13.
7: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
8: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Рябцев фэшн-шоу.
1: 17.55 в Волгограде, Рябцев фэшн-шоу уже немножечко подходит к концу.
2: Да, немножечко, у нас последний выход.
1: Но остается немножечко
2: уже
1: времени.
2: Ну
1: вот, да, надо вот сейчас подытожить, где черпать эту уверенность. И вот я бы, наверное, посоветовала со своей стороны условно поглядывать, следить, пытаться следить свои ощущения.
2: Да, что на вас
1: влияет. Например, вот сегодня я накрасила глаза вот так. Mm-hmm. И я прям чувствую, что все, я сегодня всех...
2: Женщина-кошка? Вот,
1: да, я прям стреляю своими глазами. Или там,
2: так это
1: быть...
2: и другие видят, ты понимаешь,
1: да,
2: что оценивают это?
1: Сразу. Ну, ощущение меняется внутри,
2: конечно,
1: и меняется сразу поведение, проявленность.
2: Да.
1: А может быть, наоборот, вам яркая помада помогает mm-hmm. чувствовать себя королевой. Может быть, укладка, может быть, собранные волосы, да, вот там на уровне прически, на уровне вещей, там, может быть, вы чувствуете себя в брюках так, как будто бы вы сейчас...
2: В вечернем платье.
1: Несете до всех. А mm-hmm. может быть, наоборот, вам надо надеть юбочку, mm-hmm. и вы все, девочка-припевочка, которая поскакала, покрутилась, и все уже попадали, да? Ну, то есть надо ловить вот это ощущение. А парни, наоборот, может быть, он в джинсах ведет себя так, как будто бы он там Ален Делон, а может быть, ему надо такую немножечко классику, и вот mm-hmm. он такой, как mm-hmm. из эстетики немножечко, да, 20 века,
2: да,
1: когда они там, парни все, вот они просто студенты, но они все в пальто стоят, mm-hmm. в костюмах.
2: Моды такие,
1: да,
2: крутые.
1: Да, да.
2: А вообще, я вам хочу сказать, что внутренние ощущения никогда не обманешь. Почему? Потому что то, какой вы есть внутри, знаете только вы. Никто никогда вас так хорошо и глубоко не познает. Почему? Потому что человек, он все-таки в течение своей жизни, он меняется. А человек думающий, желающий развиваться и проявляться, он, конечно же, будет это делать гораздо более активно и гораздо более широко. Огромное количество спектров будет открываться внутри вас, и в ваших ощущениях, и в ваших чувствах, мыслях, эмоциях, в общем, практически везде, во всех сферах вашей жизни. Поэтому обращайте внимание вовнутрь себя, да, чувствуйте себя, понимайте себя, и это даст вам возможность найти те точки опоры, которые помогут вам быть уверенным каждый день. И еще раз напомню, что самый простой способ — это, конечно же, изменить цвет волос, изменить прическу, переодеться, да, когда, ну, много шуток на эту тему есть, когда у женщины что-то произошло, она пошла из блондинки, выкрутилась в брюнетку и наоборот, резко отстригла там четкую линию каре и так далее и тому подобное. Да, это стрессовая ситуация, да, у женщины изменился эмоциональный фон, она решила вот таким кардинальным образом себя изменить. Но это не является постулатом, да, можно действовать гораздо более мягко, гораздо более поступательно, изменяя себя внешне, помогать себе измениться внутри и наоборот.
1: Поэтому в целом, как всегда я говорю, делайте то, что чувствуете, и то, что помогает вам чувствовать себя лучше.
2: Ну,
1: вот
2: да.
1: Нет правильных ответов, нет какого-то единого, да, там, для всех алгоритма. Вот самое главное, это только вы и то, что вам подсказывает ваше сердце.
2: Да, все верно. Я с тобой согласен.
1: Ну, а все, нам пора прощаться. Снова так быстро время закончилось.
2: Ну что ж, всем пока-пока. До следующей среды. Услышимся в Рябцев фэшн-шоу в среду в 17 часов.
1: Да, всем пока-пока. Если будут желания, какие-то темы, пишите нам. Пишите обязательно, и мы все обсудим. Вот. Ну, а пока уходим, все на музыку.
0: Рябцев фэшн-шоу.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 18 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
3: Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Власти обсуждают введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина из России для всех участников рынка. В настоящее время в Российской Федерации уже действует временный запрет на экспорт дизеля для непроизводителей, а ограничения на вывоз бензина распространены на производителей с исключением поставок по межправительственным соглашениям. Сергей Леонов от партии ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья, предложил повысить минимальный уровень заработной платы медицинских сестер до 130% от средней зарплаты в регионе. Он отметил, что это необходимо на фоне дефицита кадров и высокой нагрузки в отрасли. Леонов также подчеркнул, что зарплата должна быть дифференцированной и увеличиваться вне зависимости от уровня квалификации и стажа. Город Волжский присоединился ко всероссийской акции «День соседей». Как сообщают мэрии, мероприятие состоится 29 мая по 14 адресам. Программа, которая будет включать концерты, мастер-классы, спортивные состязания и угощения национальными блюдами, встречи с представителями власти и управляющими компаниями, приурочены Году единства народов России. Мероприятия праздников начнутся в 17:00. Депутат Наталья Семенова проверила модернизацию Качалинской школы номер 1. В здании с 1930-х годов для 233 учеников выполнен полный ремонт. Переделана кровля, фасад, классы, пищеблок, спортзал. И установлено новое оборудование, включая интерактивные доски. Депутат отметила высокое качество работ, подчеркнув важность комфортной среды для здоровья детей. В Волгоградской области за 10 лет построено 13 школ, а сейчас капитальный ремонт проходит еще более чем 1000 образовательных учреждений. Для безопасности жителей и санитарного благополучия зон отдыха в камышинских парках проведут акарицидную обработку. Как сообщили в мэрии, уничтожить клещей и других опасных болезнями насекомых будут в городском парке культуры и отдыха имени комсомольцев-добровольцев и в парке текстильщиков. Их закроют для посещения с 6 утра 27 мая до 6 утра 28 мая. В мэрии жителям и гостям Камышина приносят извинения за временные неудобства. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
6: Информационный конвейер.
0: Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Ваня Дмитриенко с композицией «Ртуть» играл только что для нас, для нашего классного настроения. И вот мы с вами встречаемся уже в этом 7-м часу в студии. Я, Виктория Сотникова, вместе с вами мы, конечно же, наслаждаемся каждый вечер классной музыкой в компании друг друга. Мы в хорошем настроении находимся, потому что, конечно же, у нас остается всего 2 рабочих дня до выходных. Выходные все ближе и ближе, рабочие дни все заканчиваются и заканчиваются, и это не может нас не радовать. Ну а самое главное, что нас радует классная музыка, которая играет впереди, а именно Ava Max, Teddy Swims и Эбон с композицией «Hollow» будут звучать через пару минут, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь. 101,5.
3: Реклама. Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Проще простого. Один вопрос и 2 варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
6: Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
7: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 38%, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем плюс 21, ночью до плюс 11.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Гороскоп на раз-два.
1: Овны, неплохой день, хоть и беспокойный. Нельзя сказать, что удача сама идет вам в руки, но шансы поймать ее все-таки есть. Тельцы, очень внимательными должны быть те, кто в этот день начинает важные дела и приступать к решению масштабных профессиональных задач. Близнецы, день положит начало переменам к лучшему в профессиональной и финансовой сфере. Раки, сохранять спокойствие нелегко, ведь окружающие как будто специально делают все возможное, чтобы лишить вас душевного равновесия. Львы, этот день будет интересным, потому что вы сами сделаете его таковым, и также высок и творческий потенциал, поэтому у вас не возникает проблем в поисках нестандартных решений. Девы, очень хороший день для общения с единомышленниками и совместной деятельности. Люди вас поддерживают. Весы, интересные, насыщенные событиями удачный день. Он хорошо подходит для достижения сделок, в том числе и крупных. Скорпион, у вас очень интересный день, события которого откроют перед вами массу новых возможностей. Стрельцы, нелегко найти общий язык с людьми, даже самыми близкими. Разногласия возникают часто, и любой спор превратится в ссоры с переходами на личности. Козероги, день может принести перемены в профессиональной сфере. Держите нос по ветру, многое зависит от вас, можете ли вы в нужный момент поддержать нужного человека. Водолеи, день не обходится без трудностей и мелких неприятностей, но справляйтесь вы с ними просто блестяще. И рыбы, этот день обещает успеха в работе. Вы ставите перед собой высокие цели и прикладываете необходимые усилия для их достижения. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Доброго вечера вам желает ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Нас композиция New Heart играл только что для нас, для нашего хорошего настроения. И, кстати, мы всегда с вами каждый день, да, вспоминаем, какие праздники есть в этот день, что можно отметить, да, что нас может вдохновить и так далее. И вот сегодня отмечается, значит, день смелых решений. А мы, кстати, в Рябцев Fashion Show часом ранее обсуждали с Лешей различные способы, да, как сделать там себя, почувствовать увереннее, да, вот это ощущение подкрепить, да, какие есть крючочки и так далее. И мы обсуждали, что можно переодеваться, например, да, в разные амплуа, там, разные прически менять, там, еще что-то и так далее. И это же достаточно смело. И в целом в жизни иногда нужно попробовать сделать какое-то смелое решение, которое поможет, да, вам в чем-то ощутить что-то другое, да, может быть, разобраться в какой-то проблеме или еще что-то. Поэтому пробуйте обязательно, если у вас есть такая возможность, этим вечером можно попробовать самые разные штучки. Так, ну а мы с вами сейчас послушаем классную музыку, конечно же. Впереди нас ждет Джон Саммит, Брукс и Стены, через пару минут Purple Disco Machine и The Magicians, композиция All My Life, поэтому не переключайтесь.
1: Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол». 0+.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30, 98-90-30.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: композиции «На малиновой луне» играла только что для нас, для нашего классного настроения. И вот с этой композицией мы подходим уже к концу этого часа. А это означает только то, что нам пора прощаться. Вот так вот очень быстро пролетел наш вечерний эфир. В целом пролетела уже среда. А это третий был рабочий день. Остается, значит, всего лишь парочка дней. И мы с вами уходим на прекрасные выходные. К ним как раз погода снова наладится, да, вернется к нам тепло. Я надеюсь, что ничего не поменяется, потому что все-таки не хотелось, да, обратно в курточке наряжаться. Хочется все-таки оставаться вот в этом летнем немножечко настроении, да, надеюсь, что вы со мной разделяете эту точку зрения. Вот, ну а самое главное, что мы с вами точно разделяем, это хороший музыкальный вкус, и как раз впереди будем наслаждаться музыкальными композициями, а именно будут играть Suga Babes, Pnau и The Warning, и через пару минут G-Hope и Мигель с композицией Sweet Dreams, поэтому не переключайтесь, а я желаю вам хорошего настроения и говорю всем пока-пока и до завтра.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь.
2: 101.5. Реклама. Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
3: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
4: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании Green Step. Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
5: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
6: Вилла ДПК. Терраса на века. Террасная доска, ступени, ограждения, грядочная доска. Фасадные панели по ценам завода. Звоните 26 54 04.
7: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 19 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. В России могут исключить движение электросамокатов по пешеходным дорожкам и тротуарам. Соответствующее обращение направили премьер-министру депутаты Госдумы. По правилам дорожного движения пешеходы имеют полный приоритет, но многие эти правила не выполняют. Действующая модель правового регулирования не устраняет риски наезда и причинения вреда жизни и здоровью граждан, говорят авторы инициативы. По их данным, более четверти аварий с самокатами приходится как раз на тротуары и пешеходные зоны. В Волгограде водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП. Полиция сейчас его ищет. Авария произошла во вторник вечером в центральном районе на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома 58Б по улице Рокоссовского, недалеко от перекрестка с улицей Хиросимы. Водитель неустановленной машины сбил 14-летнего школьника и уехал в неизвестном направлении. Несовершеннолетний в результате ДТП получил травмы. Волжская ГЭС по указанию Росводресурсов с 27 мая снизила сбросы. Объем воды, проходящий через Волгоградский гидроузел, составляет сейчас 17 тысяч кубометров в секунду. Было на 1000 кубов больше. В таком режиме Волжская ГЭС будет работать до новых указаний федерального ведомства. Напомню, в этом году длительность периода максимальных сбросов значительно превысила предыдущие годы, а целью было необходимое обводнение Волго-Ахтубинской поймы, которое в итоге впервые за последние 10 лет достигла 90%. В Дубовском районе Волгоградской области в станице Суводской начались съемки фильма «Хой», посвященного лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Клинских. Главную роль исполняет Никита Кологривый. Актер приехал в Волгоградскую область еще 24 мая, о чем написал в своих соцсетях. Актер остановился в глэмпинг-парке, где его очень удивили страусы. Как сообщается, фильм «Хой» станет не просто биографической драмой, а своеобразным путешествием в эпоху конца 80-х, начала 90-х годов, пишут новости Волгограда. Папа Римский стал одним из первых водителей нового электрокара «Феррари». Автомобиль голубого цвета был представлен Льву XIV в его летней резиденции. Видео опубликовала газета «Ля Република». Подарок понтифику оставили только руль от статусной машины. После презентации электрокара акции компании упали на 8%, что эквивалентно 5 миллиардам евро. По данным газеты «Каррера де ля Сера», это соответствует стоимости примерно 9 тысяч новых машин, чья цена составляет 550 тысяч евро. Но в компании не рассчитывают на доходы от продажи электрокара, называя его статусным продуктом. Доллар 71.67, евро 83.30.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
6: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красный икра, морские деликатесы. С 27 по 31 мая. Волжский ТЦ «Волгомол».
2: 0+. Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
3: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
4: Спонсор конкурса ИП Соболев Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
5: «Озеленение 34». Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 38%. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем +21, ночью до +

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире.
1: На «Волгоград-ФМ».
3: Да, значит, у нас вот какой был вопрос вчера. Значит, Александр, добрый день, купил «ХВЛ Джолион». Есть два вопроса. Как эксплуатировать робот? Слышал, что нужно на светофорах включать нейтральную скорость. И какой бензин лучше заправлять? Рекомендовано 92-й, но здравый смысл говорит, что с турбиной лучше 95-й.
4: Слушай, ну, вообще, на самом деле, по статистике у нас как бы не 95-й, 95-й. Ага. Во многих регионах там вообще не то октановое число, поэтому я бы лил 95-й. Робота этого не надо переключать в нейтральное положение. Роботы с сухими сцеплениями, чаще всего, допустим, американского, японского производства, они действительно требовали перевода в нейтральное положение, потому что иначе это приводило к выгоранию второго сцепления. Но современные, которые находят в мокрых ваннах роботы, они спокойненько себе ездят. С утра драйв, вечером паркинг.
5: Доброе утро, Александр. Это Сергей,
4: да, звонит. Доброе.
5: У меня такой вопросик. Хотел бы посоветоваться выбор кроссоверов Kia Sorento или Hyundai Santa Fe. Что посоветовать? 18-20 год.
4: Ну, по сути, вы смотрите одно и то же. Тут надо просто понимать, в каком состоянии вы увидите автомобили. Я бы не скидывал ни то, ни другое со счетов. Чуть интереснее мне в управлении показались настройки на Sorento, но, опять же,

0: Возвращаясь к вопросу о тех тележках, которые корейцы юзают, одна и та же тема, одни и те же практически вопросы. Чаще всего под ревизию попадают, что это заглянуть в моторы, что происходит в цилиндрах, что происходит с катализатором, также чекнуть. И обязательно чекнуть полный привод, потому что на систему полного привода там сильно воздействует влага. И если она туда уже попадала, то могут возникнуть в дальнейшем проблемы с заменами, чего не хотелось бы. А возраст уже такой, когда надо вот пограничить состояние ловить, пробег, скорее всего, будет уже под сотку, поэтому тут надо внимательно изучить вот эти три спектра. Все остальное, да, там электроника достаточно хрупкая, но она, как правило, уже от сильной эксплуатации страдает. Что касается вместимости, мне лично был интересней Sorento Prime, но, опять же, это не панацея, и не обязательно именно эту версию смотреть. Версии с двумя рядами фактически тише. Почему? Потому что сзади багажник не изолированный, и любые камушки там, еще что-то, да и просто как бы шумоизоляции там по сути нет. А вот когда там есть третий ряд сидений, он тише. И вы будете совсем по-другому уже акустический комфорт испытывать. Ищите варианты, которые нравятся вам по состоянию. И то, и другое, это практически одно и то же пальто, только в разном исполнении.
1: Ну, просто я слышал мнение, что как бы Sorento, он чуть-чуть пожестче, чем Санта-Фе.
0: Ну, вот я говорю, в управлении настройки подвески мне понравились больше на Sorento. Но у каждого свои видения, то есть тут не бывает чего-то общего, надо просто понимать. Либо вам чуть больше за управление хочется упереться, либо за комфорт. Но я бы не сказал, что и то, прям какие-то резкие, пограничные, друг от друга отличающиеся вещи. Просто на одном амортизаторе чуть пожестче, на другом нет. Вот и все. Sorento многие брали, потому что он типа выходил попозже, доработочки какие-то там были и так далее. Но это мнимость, на мой взгляд. И если тележка одна, то кардинальные вопросы, они остаются все теми же.
1: То есть по проходимости они одинаковые? Оба варианта.
0: Я бы вообще ни то, ни другое для проходимости именно не смотрел. Но слишком простоватая
1: конструкция. Ну, я так чисто легко, я не говорю там противное.
0: Да, абсолютно одинаковые, ничего такого. Ни там, ни там каких-то прорывных моментов вы не найдете. Не отличаются они.
1: Я понял. Спасибо огромное.
0: Спасибо и вам. Удачи. Еще успеем быстренько один вопросик разобрать. Если есть возможность дозвониться, быстрый вопрос, быстрый ответ. 39-101.5 – это наш номер телефона. Дозванивайтесь прямо сейчас. Алло.
2: Алло, доброе утро, Александр. Доброе утро, Олег. Всех слушателей.
0: Привет.
2: Вот, да такой вопросик. Вот, езжу на Логане, да, 21-го года. Вот сразу скажу, с нуля вот он в такси работает. Вот сейчас пробег 387 тысяч уже. Вот. И вот услышал там за катализатор, говорили, вот крайний раз, когда вот масло менял, того делал, он его там вскрыл, выпотрошил, там пол коробки этого хлама, который там обычно я не знал, просто я первый раз при мне это делалось. Вот. Но вот до того момента он говорил, он мне предупреждал, говорит, что его надо, говорит, это... Он подтупливал меня, подтупливал вот на сам, он сейчас стал лучше ехать, но он периодически вот на газ нажимаешь, вот как на старом карбюраторе, реакция вот эта запоздалая происходит на нажатие педали. Вот, это вот, если учесть пробег, это может еще заслонка, да, дросселя тоже влияет.
0: Да, все возможно, но если уже есть какие-то предпосылки к тому, что с катализатором проблема, ну, тут два варианта. Либо вы его выбьете и обманку поставите, там, я не знаю, прошьете или еще что-то сделаете, либо вы поменяете просто на заводской. Цветмет дороговат, конечно, но тут вопрос, сколько мы хотим еще провладеть автомобилем и какие еще вопросы хотим с ним поднимать или нет. Главное, чтобы не было последствий для двигателя. Когда разрушается катализатор, вот, допустим, у корейцев в чем проблема? У них, если катализатор посыпался, на некоторых фазах работы попадают вот эти осколки от него, части катализатора разрушенного, попадают в двигатель, в цилиндры. И из-за этого бывают потом проблемы с задирами, и капиталица приходится. Но конкретно по Логану я еще пока не сталкивался так вот всеместно с этой проблемой, но если уже есть как бы проблема по катализатору, то придется сначала ее решить. Если она не уйдет вообще при замене там, либо снятии, демонтаже его, то тогда нужно будет смотреть, конечно, и заслонки. Конечно, желательно при таком достаточно серьезном пробеге полную ревизию провести. Может быть, и там еще какие-то вещи вскроются.
2: Понятно. будем иметь в виду. Спасибо.
0: Ну, тут уже два пути, как я и говорил. Вы сами будете выбирать, голосовать будете рублем, либо вы его выбиваете и переводите на евро-ноль, как говорится. Вот. Либо вы остаетесь на заводских технологиях, потратив существенную сумму для Логана.
2: Ясно. Большое спасибо за ответ.
0: Пока не за что. Удачи вам. Обязательно справляйтесь с проблемой. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама.
4: Он пролетает мимо, оставляя лишь восхищенные взгляды. Обновленный Хавейл Джолион. Обретите истинную свободу за рулем вместе с автосалоном Хавейл Каскад Авто в Волжском. Стань владельцем легендарного кроссовера от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Ждем вас в Каскад Авто. Телефон 24-14-03. Код города 84-42.
3: Реклама. Доброго вечера вам желает ООО «ШинаСу», официальный дилер шин «Пирелли».
5: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «ШинаСу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «ШинаСу» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
7: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
8: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 20 часов.

Волгоград FM 101.5.

0: раствориться.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Твое время. 3 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.